0: Готовы узнать, что звезды готовят именно для вас на предстоящую неделю? Тогда слушайте «Звезды на пели» «Астрохит недели» по субботам в 11:00. Астропрогноз на языке популярных хитов.
1: Астрохит недели.
0: Не пропусти.

Каждый хит становится историей, но не каждая история становится хитом. Global Hit — это 20 самых мощных треков со всего мира. И только один из них пробьется на вершину. Факты, сплетни, новости и много-много музыки. На радио Могилев. Слушай каждую пятницу в 17.15.

0: Могилеве 4 утра.
1: Сегодня по Могилевской области преимущественно без осадков. Ветер северо-западный, умеренный. Температура воздуха ночью +9, +14, днем +23, +28.

полуночи. Позволь музыке унести тебя в мир мечтаний. Каждый четверг в 23:00 только медленная музыка и мой голос для тебя.

0: Радио Могилев.
1: Меня загнали на вот такие горы. Если непонятно, а не без меня,

ваши приветы, поздравления и море позитива. Каждый день с 13 до 14 передаем хорошее настроение в программе «Привет в обед». Пишите, и ваш привет прозвучит в эфире.

0: В Могилеве 5 утра.
1: Сегодня по Могилевской области преимущественно без осадков. Ветер северо-западный, умеренный. Температура воздуха ночью +9, +14, днем +23, +28.

0: Готовы узнать, что звезды готовят именно для вас на предстоящую неделю? Тогда слушайте «Звезды на пели» «Астрохит недели» по субботам в 11:00. Астропрогноз на языке популярных хитов.
1: Астрохит недели.
0: Не пропусти.
2: Around the world.

Каждый хит становится историей, но не каждая история становится хитом. Global Hit — это 20 самых мощных треков со всего мира. И только один из них пробьется на вершину. Факты, сплетни, новости и много-много музыки. На радио Могилев. Слушай каждую пятницу в 17.15.

0: Олимпийский день. Займемся спортом в одном ритме. Стартуем с добрых дел. С 14 по 27 июня регистрируйся на olympicday.a1.by и собирай минуты добра всей страной. А 27 июня твой выход на поле. Встречаемся на стадионе «Динамо» на ярком спортивном фестивале. Море драйва, активности и подарки всем участникам в честь дня рождения Национального олимпийского комитета Беларуси. А вечером кульминация праздника – шоу, которое нельзя пропустить. На сцене группы «Добро» и «Полис ин Пэрис». Олимпийский день. Займемся спортом в одном ритме. Вход свободный.
1: Наши хиты.

0: любви. В Могилеве 6 утра.
1: Радиопрограмма «Радио Могилев». Лицензия номер 02-330-64. Выданная Министерством информации Республики Беларусь от 28 февраля 2014 года. Для лиц старше 12 лет.

0: Сегодня по Могилевской области преимущественно без осадков. Ветер северо-западный, умеренный. Температура воздуха ночью плюс 9, плюс 14, днем плюс 23, плюс 28.
1: Радио Могилев.

0: понял, мы с ним просто друзья. Я не понимаю, почему я постоянно виновата, я постоянно оправдываюсь перед тобой. Может, это дело в тебе, а не во мне?
1: Стоп.

0: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
1: Радио «Могилев».

0: Актуальные новины Могилевщины у штонедельном огляде подей от корреспондентов Радио Могилев. Слухайте зараз. Новины Могилевщина.
1: Для особ старейших за 12 годов.
2: За оглядом подей Могилевщины у студии Ніна Міхнова. Доброй раніцы. Як ідуть роботи по нарихтовці кормов у регіоні, журналістам розказав старшиня Могилевського облвиконкома Анатолій Саченко по виниках доклада керівнику держави. Одною з важливих тем доклада стала сільська господарка, у приватності питання нарихтовки кормов. Керівник держави звернув на це особливу увагу. Було доложено, що косовіця йде повним ходом, трави сюлета не дренне, дажджі трохи стримлюють темпи і перешкоджають, але у той же час яни допомагають. Урожай трав не дренне, розповів Анатолій Саченко. Наша задача – все убрать, собрать і нарыхтаваць якасныя кармы. На гэта мы звяртаем асаблівую ўвагу. Яшчэ адна актуальная тэма – праца ў рэгіёне механізаваных атрадаў, якія, падкрэсліў старшыня аблвыканкама, былі створаны па даручэнні Александра Лукашэнкі.
3: У нас на кормозаготовке іх работает 15. Это полностью комплектованные отряды, где есть кормоборочные комбайны, есть косилки, есть отвозка, трамбовка. И они, конечно, выполняют свою роль. И неплохо. Где-то примерно 15-20% от всего объема заготавливаемых корму – это работа наших мехотрядов. Но здесь же второй вопрос. Следом идет уборка зерновых. И сегодня наша задача, чтобы наряду с уборкой зерновых у нас продолжалась уборка и трав. Травы очень неплохие, поэтому есть возможность неплохо заготовить корма. И вот отряды эти нам помогут. Плюс, конечно, будут созданы межхозяйственные отряды, и мы продолжим, как и в прошлом году, так и в этом году, продолжим заготовку корму. Мы не только будем восстанавливать наши сельхозхимии, но мы создаем под каждой такой базой свои небольшие отряды по внесению удобрений и средств химзащиты. И мы уже начали эту работу, приобрели соответствующую технику. Она оказывает свой положительный результат. Потому что хозяйствам где-то надо помогать в часы пик. Сегодня неплохие идут зерновые культуры, яровые, озимые. Но сегодня надо работать с химией, с подкормками. Это звенья укрупненные помогают более эффективно быстро проводить данную работу. Вот это наша стратегия, наше направление и то, что поручал глава государства.
2: У вёсцы Борки Кіраўскага района у мемарыяльным комплексе памяці спаленых вёсак Магілёўскай вобласці сёння адбудзецца маштабны мітынг-рэквіем. Мерапрыемства, прымеркаванае да 85-й гадавіны пачатку Вялікай Айчыннай вайны, збярэ каля 450 актывістаў маладзёжнага руху «Іскра» партыя «Беларусь» з усёй краіны, дэпутатаў, прадстаўнікоў рэспубліканскіх партый, грамадскіх аб'яднанняў. Праграма мерапрыемства пабудавана так, каб кожны ўдзельнік змог адчуць трагедыю спаленых вёсак. Асаблівы сімвалізм мае акцыя для наполненного водой колодежа. Школьники и активисты покинут тут саморобные цацки у память про загинувших у червени 1942 года детей. Кульминацией станет урочистая клятва, якую дасть тут молодь зу всех областей Беларуси. Завершится жалобная церемония высадкой хвойных древ у память об жихарах спаленных вёсок. Живые саджанцы станут символом вечного життя и напомином про страшную цену, якую белорусский народ заплатил за мирное небо над головой. Патріотичная акція «Звон смутку» пройде 22 червня у 4 години раніцы на Буйніцькім полі. Удзельники ушануюць память загинувших хвилиной мовчання, запалять свечки памяти и вкладуть кветки до каплицы. Акция дасть старт міжнародному молодежному патріотичному проекту «Дорогами памяти и славы». Проект – это даніна героїзму и сувязь поколенню. Як розповіли у Могилевським обкамі БРСМ, сёлета удзельники, а гэта молодь з 22 регіонів Беларусі з кожного района Могилевской області, на протягу 12 дзён будуць праходзіць шлях па месцах баявой славы Магілёўскай вобласці, каб ушанаваць памяць загінуўшых у гады Вялікай Айчыннай вайны і дакрануцца да гісторыі краіны. Аўтакалона праекта пройдзе па унікальным маршруце, які ахоплівае ўсе раёны нашай вобласці, распавёў першы сакратар Магілёўскага абласнога камітэта БРСМ Алег Бойка.
4: Асобенасцю гэтага сезона будзе з'яўляцца то, што мы сёння адойдём ад темы гаджэтаў і проста пагрузімся ў атмасферу не толькі памяці, не только патриотизма, но и в том числе в локациях будут сосредоточены тематические вечера, такие как «Один день в партизанском лесу», где мы в клических лесах погрузимся в быт партизан и пропитаемся всеми тяготами, которые преодолевали наши деды-прадеды. А также у нас будет «Один день белорусской армии», где мы познакомим нашу молодежь и молодежь России с бытом и укладом наших военнослужащих. А в том числе у нас запланированы сельские вечера в Осиповичском районе, где где мы познакомим ребят с бытом и укладом сельского жителя. Мы будем доить корову, мы будем заготавливать сено, мы будем на природе говорить о том, как важно сохранить село.
2: На мемарыяльным комплексе «Буйніцкае поле» провели днями урачыстае открыццё республіканскага трэцяга працоўнага семестра. Яно аб'яднала больш за 500 прадстаўнікоў студэнцкіх атрадаў з Беларусі і Расіі, а таксама ветэранаў студатрадаўскага руху. Студатрадаўцы падзяліліся, што для іх значыць прымаць удзел у трэцім працоўным семестры.
5: Я думаю, што пройдя свою первую семіну, я получу очень много нужного, то, што действительно поможет мне в моей професіі в будущем.
6: Выбрала эту деятельность, потому что она сплочает, она помогает работать в команде, получать какие-то эмоции и практически какие-либо умения.
2: Апарат МРТ з магчымасцю правядзення даследаванняў сэрца запусцілі ў Магілёўскай абласной клінічнай бальніцы. Гэта сапраўдны падарунак для жыхароў Магілёўскай вобласці, бо раней за такой дыягностыкай трэба было ехаць у сталіцу. Новы апарат МРТ дазваляе дэталёва абследаваць сэрца. Зараз можна зрабіць абследаванне з максімальным камфортам нават для цяжкіх пацыентаў. Як распавёў галоўны ўрач Магілёўскай абласной клінічнай бальніцы Анатоль Кулік, рэгіён атрымаў важны і доўгачаканы падарунак.
7: Такого аппарата до сих пор у нас не было, и нам приходилось пациентов наших направлять по листу ожидания, там по очереди в Минск, для обследования сердца. Аппарат позволяет делать не только стандартное МРТ, которое делают другие аппараты, но он с наличием встроенного искусственного интеллекта позволяет видеть все структуры сердца, врожденную патологию, заболевания сердца, что, учитывая для нашего вот кардиоцентра, это огромная подвижка в сторону дальнейшего, это диагноза и выбора метода лечения.
2: Кожная третья громадянская инициатива у регионе подтримливается Могилевской областной ассоциацией местовых советов депутатов. Жихары Приднепровского края активно пропонуют и удельничать у добропорядкования мест, где они живут. А приклад уже реализованных инициатив дает стимул иншим. У Палыковицкой святой крыницы завсюды шматлюдно, особливо на православные святы. Каб шлях до крыницы был комфортным, тутейший парк вырешили добропорядковать. Инициативу подтримала областная ассоциация местовых советов депутатов, выделили сродки, а для реализации инициативы обовязково продулеживается софинансование громадян 10%. Сродки люди собрали худшее, чем за тыдень. И летость парк отримал новое обличие с дорожкой, осветлением, новым мостом и озеленением. Жихары это бачать и ценить, отзначила старшиня Палыковицкого сельсовета Могилевского района Татьяна Русакова.
8: И мы слышим слова благодарности за то, что теперь можно вот так идти и наслаждаться природой. Кроме того, я замечаю, вот проезжая мимо, там, наводя порядки здесь, мы замечаем, что уже здесь мамочки с колясками ходят, на лавочках уже отдыхают граждане просто. То есть посетят источник и отдыхают здесь. И вот сейчас уже другие населенные пункты, зная, что уже есть такие инициативы, уже обращаются в сельсовет с помощью оказать помощь, чтобы помочь им разработать вот этот проект и обратиться на конкурсную комиссию. Это и детские площадки, и спортивные площадки, и где-то парк. Поэтому мы в этом году планируем, будем подаваться на конкурс.
2: Інтэрнат горадскага педагагічнага каледжа прызнаны лепшым у Магілёўскай вобласці па выніках рэгіянальнага этапу рэспубліканскага конкурсу на лепшы інтэрнат устаноў сярэдняй спецыяльнай і прафесійна-тэхнічнай адукацыі. Конкурс ўжо не першы год праводзіцца па ініцыятыве Беларускага прафесійнага саюза работнікаў адукацыі і навукі сумесна з Міністэрствам адукацыі краіны. Як распавялі ў абласной арганізацыі прафсаюза адукацыі, камісія ацэньвала ўдзельнікаў па пяцібальнай сістэме па шасці асноўных крытэрыях: эстэтычнае афармленне і санітарны стан памешканняў і прылягаючай тэрыторыі, інфармацыйная прапагандысцкая праца, культурна-масавая і спартыўная дзейнасць, справаздачная плануючая дакументацыя, а таксама ступень удзела прафсаюза ў паляпшэнні бытавых умоў пражываючых. Старшыня Магілёўскай абласной арганізацыі прафсаюза Людміла Старасціна патлумачыла, чаму выбралі менавіта гэты інтэрнат.
9: Для нас важна не проста пасмотрець на чыстату ў комнатах. Самае главнае это атмасфера і адношэнне саміх ребят. У Горадскім каледжы мы ўвідзелі настаяч вовлеченность студентов. Они сами придумывают, как же свой дом сделать более уютным, и участвуют в благоустройстве, организуют всевозможные мероприятия. Общежитие у них это не просто место для ночлега, а настоящий центр притяжения. И можно сказать, что это их вторая семья. Именно поэтому атмосфера, наверное, подтолкнула на то, что мы единогласно комиссии отдали голос за данное общежитие.
2: 11 ліпеня Александрія знову буде збирати сябро на республіканськім святі Купалля. Малая Радіма, код молодості і не тільки, які локації будуть працювати на фестивалі, журналістам розповів начальник управління культури Могилевського облвиконкама Олександр Жигун. Молодіжну пляцовку сформірують 25 установ едукації регіона, плюс російські установи едукації. БРСМ на пляцовці представить локацію код молодості, пам'ять, сила, традиції. Буде працювати свята цирка. Неподалік обсталюють польовий кінотеатр, а так само пляцовку Могилевського обласного театра «Лялік». Будуть представлені тематичні пляцовки обласного управління департамента охови і лясгасу у Могилевській області. Гастрономічні новинки свята Купалля стане сирний фестиваль, який об'єднає витворців з усієї Білорусі. Бобруйск рыхтуется стать столицей народной культуры и гостинности. 18-й раз Международный фестиваль народной творчести «Вянок дружбы» пройдет в городе Набережне с 25 по 28 червня. Делегации из 9 краин плануют принимать у ему дел. Сирот тех, кто подал заявки, творчие коллективы из России, Азербайджана, Армении, Колумбии, Мексики, Турции. Это больше за 500 удельников, расповела директор Палаца мастерства Бобруйска Татьяна Зайцева. Пройдут 5 буйных концертов на 5 пляцовках, а так само фестивали «Машина есть» и «Город майстру» и «Молодежная дискотека». Можно будет побывать на мясцовых предприемствах, на мастер-классах, поспробовать заработать зефир, познакомиться с мясцовым туристичным потенциалом.
10: Искренне мы приглашаем вас на наш фестиваль с 25 по 29 июня. Будьте вместе с нами, будьте в курсе событий, следите за нами, наблюдайте и обращайтесь в наш инстаграм. «Венок дружбы». Скоро в Бобруйске.
2: Гарбата по сваякоўску. Ўжо сёння у аграгарадку ўсход Магілёўскага района разгорнецца 6-й фестываль сямейнага адпачынку і здаровага ладу жыцця. У гэты раз гасцей чакаюць вакальныя конкурсы, народныя танцы, літаратурнае кафе, канцэртныя праграмы і святочная дыскатэка. Такімі падзеямі адзначыўся гэты тыдзень Магілёўшчыны. З вамі была Ніна Міхнова. Да сустрэчы.
0: Навіны Магілёўшчына. Только на радио Могилёв.
1: Наши хиты.

0: Могилеве 7 часов.
1: Сегодня по Могилевской области преимущественно без осадков. Ветер северо-западный, умеренный. Температура воздуха ночью +9, +14, днем +23, +28.

Заработать молодежи легко. Есть свободное время? Хочешь работать? Строительные, педагогические, сельскохозяйственные, экологические, производственные и медицинские отряды. Выбери свое. Реальный шанс найти друзей и понять, кем быть. Твое будущее начинается сейчас. Заходи в телеграм-бот «Белорусские студенческие отряды», заполняй анкету и зарабатывай.

0: Сегодня по Могилевской области преимущественно без осадков. Ветер северо-западный, умеренный. Температура воздуха ночью плюс 9, плюс 14, днем плюс 23, плюс 28.
1: Наши хиты.

Олимпийский день. Займемся спортом в одном ритме. Стартуем с добрых дел. С 14 по 27 июня регистрируйся на olympicday.a1.by и собирай минуты добра всей страной. А 27 июня твой выход на поле. Встречаемся на стадионе «Динамо» на ярком спортивном фестивале. Море драйва, активности и подарки всем участникам в честь дня рождения Национального олимпийского комитета Беларуси. А вечером кульминация праздника – шоу, которое нельзя пропустить. На сцене группы «Добро» и «Полис ин Пэрис». Олимпийский день. Займемся спортом в одном ритме. Вход свободный.

0: Алиса, как заказать рекламу на радио Могилев?
1: Телефон рекламной службы 32 32 32.

0: Память – это главная нить, связующая поколения. В июне 1941 года у стен Брестской крепости началась самая кровопролитная война в истории человечества. Ее главный урок – такое больше никогда не должно повториться. 85 лет спустя потомки поколения победителей собираются у стен Брестской крепости, чтобы сказать «нет» фальсификации истории и сохранить историческую правду. По инициативе Парламентского собрания Союза Беларуси и России состоится Международный форум союзного государства «Великое наследие. Общее будущее». Событие, которое объединит парламентариев, молодежь, экспертов и представителей общественности и стран СНГ и дружественных государств Европы, Азии и Латинской Америки. С 20 по 22 июня. Беларусь. Брест.
1: Наши хиты.

0: В Могилеве 8 часов.
1: Сегодня по Могилевской области преимущественно без осадков. Ветер северо-западный, умеренный. Температура воздуха ночью +9, +14, днем +23, +28.

0: Сегодня по Могилевской области преимущественно без осадков. Ветер северо-западный, умеренный. Температура воздуха ночью плюс 9, плюс 14, днем плюс 23, плюс 28.
1: Наши хиты.

0: Начало часа представляет Беларусьбанк.
1: Плати щедрой и в путь. С 1 июня по 31 августа 2026 года оплачивайте покупки картой «Щедрая Мастеркард Беларусьбанка» и участвуйте в рекламной игре «Щедрая дорога». Главный приз – автодом для путешествий. И другие ценные призы – угольные грили, умные колонки, автохолодильники, велосипеды и электровелосипеды. Регистрируйтесь в игре на сайте «Щедрая Бай», совершайте покупки по карте и участвуйте в розыгрыше призов каждый месяц. Рекламная игра «Щедрая дорога». Сроки проведения с 1 июня по 19 ноября 2026 года. Свидетельство о государственной регистрации рекламной игры. Номер 4658 от 20.05.2026 года. Выданное Министерством антимонопольного регулирования и торговли. Телефон для справок 375-29-188-76-76.
2: Сегодня по Могилевской области преимущественно без осадков. Ветер северо-западный, умеренный. Температура воздуха ночью +9, +14, днем +23, +28.

0: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Информация, которой можно доверять.
1: Жара не пройдет, экоклимат спасет. Кондиционеры ведущих брендов для дома, офиса и производства. Доступно в рассрочку. Экоклимат – качество, которому доверяют. Могилев, проспект Пушкинский, 25.

0: Сегодня по Могилевской области преимущественно без осадков. Ветер северо-западный, умеренный. Температура воздуха ночью плюс 9, плюс 14, днем плюс 23, плюс 28.
1: Радио Могилев.

0: Агрокомбинат «Заря» приглашает за покупками в фирменные магазины. Продукция собственного производства, широкий ассортимент, доступные цены.
1: Белорусско-российский университет приглашает абитуриентов. Широкий выбор технических специальностей, более 700 бюджетных мест. Целевая подготовка. Телефон 8022-240-888. Подробности на bru.by.
0: Новинка на радио «Могилев».

0: Просто хорошие условия в правильный момент. В Пинскдрев при единовременной оплате целых 15% скидки на всю мебель и 30% на кухне. А если оформляете кухню в рассрочку, получаете 20% скидки. И да, даже кредит теперь считается единовременной оплатой. Выгодное время для покупки мебели сейчас. Пинскдрев.
1: Акция действует до 30 июня 2026 года. Подробности места продаж на сайте pinskdrev.by и по телефону плюс 375-29-605-57-57.
2: Алиса. Как заказать рекламу на радио Могилев?
3: Телефон рекламной службы 8 029 131 17 31.

память. Это главная нить, связующая поколения. В июне 1941 года у стен Брестской крепости началась самая кровопролитная война в истории человечества. Ее главный урок – такое больше никогда не должно повториться. 85 лет спустя потомки поколения победителей собираются у стен Брестской крепости, чтобы сказать «нет» фальсификации истории и сохранить историческую правду. По инициативе Парламентского собрания Союза Беларуси и России состоится Международный форум союзного государства «Великое наследие. Общее будущее». Событие, которое объединит парламентариев, молодежь, экспертов и представителей общественности и стран СНГ и дружественных государств Европы, Азии и Латинской Америки. С 20 по 22 июня. Беларусь. Брест.

0: Могилеве 10 часов.
1: Начало часа представляет Беларусьбанк.
2: Плати щедрой и в путь. С 1 июня по 31 августа 2026 года оплачивайте покупки картой «Щедрая Мастеркард» Беларусьбанка и участвуйте в рекламной игре «Щедрая дорога». Главный приз – автодом для путешествий. И другие ценные призы – угольные грили, умные колонки, автохолодильники, велосипеды и электровелосипеды. Регистрируйтесь в игре на сайте «Щедрая Бай», совершайте покупки по карте и участвуйте в розыгрыше призов каждый месяц. Рекламная игра «Щедрая дорога». Сроки проведения с 1 июня по 19 ноября 2026 года. Свидетельство о государственной регистрации рекламной игры. Номер 4658 от 20.05.2026 года. Выданное Министерством антимонопольного регулирования и торговли. Телефон для справок 375-29-188-76-76.
3: Сегодня по Могилевской области преимущественно без осадков. Ветер северо-западный, умеренный. Температура воздуха ночью +9, +14, днем +23, +28.

Продажа DongFeng. Грандиозные скидки на внедорожную линейку электрокаров. Например, кроссовер DongFeng Vigo с выгодой 4000 рублей. Доступен льготный кредит от 1,9% до 10 лет от банка-партнера. Можно без аванса. Успей забрать. Подробности по телефону А1-591-400 и на сайте DongFeng Buy.

0: Сегодня по Могилевской области преимущественно без осадков. Ветер северо-западный, умеренный. Температура воздуха ночью плюс 9, плюс 14, днем плюс 23, плюс 28.
1: Наши хиты.

Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Твоя Беларусь на Видеобел.бай.

0: Еще не знаешь, какую профессию выбрать? Студенческие отряды дают шанс проверить себя в деле. Выбирай направление: строительное, педагогическое, сельскохозяйственное, экологическое, медицинское. Заработай, найди друзей и обрети опыт. Вся информация в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды». Начни уже сегодня.
1: Большая распродажа Dongfeng. Грандиозные скидки на весь модельный ряд. Например, седан C-класса Shine в богатом оснащении с автоматической коробкой передач за 52 500 рублей. И белорусский кредит от 0,9% до 10 лет от банка-партнера. Можно без аванса. Успей забрать. Подробности по телефону А1-591-400 и на сайте Dongfeng Buy.
2: Алиса, как заказать рекламу на радио Могилев?
3: Телефон рекламной службы 32 32 32.

0: Могилеве 11 часов.
1: Начало часа представляет Беларусьбанк.
2: Плати щедрой и в путь. С 1 июня по 31 августа 2026 года оплачивайте покупки картой «Щедрая Мастеркард» Беларусьбанка и участвуйте в рекламной игре «Щедрая дорога». Главный приз – автодом для путешествий. И другие ценные призы – угольные грили, умные колонки, автохолодильники, велосипеды и электровелосипеды. Регистрируйтесь в игре на сайте «Щедрая Бай», совершайте покупки по карте и участвуйте в розыгрыше призов каждый месяц. Рекламная игра «Щедрая дорога». Сроки проведения с 1 июня по 19 ноября 2026 года. Свидетельство о государственной регистрации рекламной игры. Номер 4658 от 20.05.2026 года. Выданное Министерством антимонопольного регулирования и торговли. Телефон для справок 375-29-188-76-76.
3: Сегодня по Могилевской области преимущественно без осадков. Ветер северо-западный, умеренный. Температура воздуха ночью +9, +14, днем +23, +28.

0: Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» – это песни, которые трогают сердце. Корпоративы, юбилеи, дни города. Мы приносим радость в каждый уголок страны. Ансамбль «Беседа» с вами. Звоните. Плюс 375-33-313-37-65. «Беседа» – ваш праздник с белорусским колоритом.
1: Жара не пройдет, эко-климат спасет. Кондиционеры ведущих брендов для дома, офиса и производства. Доступно в рассрочку. Эко-климат, качество, которому доверяют. Могилев, проспект Пушкинский, 25.
2: О чем звезды напели, астрахит недели.
3: У звезд всегда есть для вас сюрприз. Давайте узнаем, к каким событиям готовится знаком зодиака на предстоящей неделе. С вами Ира Александрова, поехали.
2: Астрахит недели.
3: Овны, сейчас у вас есть шанс сбросить оковы привычного и позволить себе прожить предстоящую неделю ярко, выражать свои чувства. А ваша энергия и желание разрушить старое помогут вам зажечь свет в темных уголках души и полюбить жизнь еще сильнее. Важно помнить, ваша свобода начинается внутри вас, и идти

Тельцы, предстоящая неделя заставит вас подозревать и проверять. Но пусть возрастающая подозрительность вас не пугает. Это просто расположение звезд такое. У вас будет расти желание делать из мухи слона и раздувать проблему, где ее нет. Просто выдохните и постарайтесь пережить это, максимально расслабив мышцы. А вашим треком недели будет Queen, You Don't Fool Me.

Близнецы, эта неделя – ваш полет. Свободный и стремительный. Время взлетать над суетой и неясностями, открываясь новым возможностям. Чувствуйте легкость и желание двигаться вперед. Ваша энергия и желание перемен разгонят любые облака сомнений. Так что наслаждайтесь взаимными чувствами. Под ваш трек недели «Мохито и Фарго» никому не отдам.

Бренд «Бутик Авто» уверенно подтверждает лидерство. По итогам конкурса «Народный выбор» сеть автохаусов «Бутик Авто» получила гран-при в категории «Авто» и первое место в номинации «Автохаус 2026». По результатам конкурса «Бренд года 2025» бренд «Бутик Авто» стал обладателем золота премии потребительских предпочтений, еще двух золотых и одной серебряной награды за сильную маркетинговую стратегию. Сегодня сеть автохаусов «Бутик Авто» — это 21 филиал по всей стране. Выбирайте автомобиль на сайте butikavto.by. «Бутик Авто» — авто с пробегом без

0: сомнений. Спасибо клиентам за доверие.
1: Стоп! Если вы давно присматриваете новую мебель, сейчас тот самый момент. Потому что в Пинскдрев рассрочка стала еще выгоднее. До 24 месяцев без процентов, без поручителей и без первоначального взноса. Да-да, забрать мебель можно уже сейчас и не платить сразу. Обновляйте интерьер легко с Пинскдрев.
2: От 30 июня 2026 года. Подробности в местах продаж. На сайте pinskdrev.by и по телефону плюс 375-29-605-57-57.
3: Таксы разные бывают. Подлиннее, покороче, отзывные и не очень. И в онлайне, между прочим. Выбирай свою ты таксу. Приручай свои финансы. Таксы знают свое дело. И растят финансы смело. Безотзывный вклад такса в БНБ банке со ставкой 14,91% годовых на 37 месяцев. Открывай в мобильном приложении БНБ банк или в отделении по адресу Ленинская 56/6. Вклад такса. Находка для финансов.
4: Большая распродажа Dom Fem. Грандиозные скидки на весь модельный ряд. Например, вместительный кроссовер Shine GS в богатом оснащении за 59 900 рублей. И белорусский кредит от 0,9% до 10 лет от банка-партнера. Можно без аванса. Успей забрать. Подробности по телефону А1-591-400 и на сайте Dom Fem Buy.
5: Астрохит недели.
6: Раки, звезды вам тут советуют немного притормозить. И вообще отпустите то, что стремится уйти. И у вас появится пространство для новых начинаний. Иногда лучше сделать паузу и просто плыть по течению. Отдыхайте, будьте спокойными, позвольте жизни идти своим чередом. Под ваш трек недели. Эмин и Джонни, Камин.
7: В камине в 6 утра.

бойтесь менять свой маршрут. Ваша энергия и желание расти помогут найти новые возможности и вдохновение. Звезды поддержат ваше желание. Так что верьте в свою силу, и эта неделя будет насыщена яркими открытиями и хорошим настроением. А ваш трек недели – Хьюгель, «I'm moving to the sun».

Девы, радуйтесь простым вещам. Проявляйте доброту, улыбайтесь и делайте окружающих счастливее. Ваша легкость и желание дарить приятные моменты могут осуществить самые теплые мечты. А ваш трек недели – Антоха МС и Джарахов «Цветочки». Мы двое.

0: Сегодня по Могилевской области преимущественно без осадков. Ветер северо-западный, умеренный. Температура воздуха ночью плюс 9, плюс 14, днем плюс 23, плюс 28.
1: О чем звезды напели, астрахит недели.
2: Весы. Откройтесь новым возможностям. Верьте в свои силы и не позволяйте негативу сдержать вас. Ваша решительность и энергия помогут преодолеть трудности. Пусть эта неделя станет временем освобождения и новых начинаний. Слушаем трек недели для весов «Мод Капкан».

скорпионов на предстоящей неделе не остановить. Они не сомневаются и прут напролом. И да, звезды будут поддерживать вас, так что неделя вас порадует и вдохновит. Ну и ловите ваш трек недели. Като и Джон, Turn the Lights Off.

Стрельцы, ваши слабости станут частью вашей уникальности. Чем больше вы будете честны с собой и примете свои недочеты, тем сильнее прочувствуете внутреннюю гармонию. Любовь к себе откроет новые возможности. Под ваш трек недели, Мартин, «Полюби все мои слабости».

0: что для вас значит работа?
1: Когда просыпаешься утром с охотой?
2: С коллегами кофе, улыбки, общение, покупки без повода, на настроение.
1: Спасибо работе за дачу и зелень, ремонт, коммуналка и новая мебель.
0: Больше, чем просто работу, ты выбирай и находи на работа.бай.
3: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Информация, которой можно доверять.
4: О чем звезды напели, астрахит недели.
5: Козероги, предстоящая неделя докажет вам, что жизнь полна возможностей. Но для этого понадобится ваше желание двигаться вперед. Не бойтесь ярко проявлять себя и делиться своим позитивом. Улыбайтесь, танцуйте и живите настолько насыщенно, насколько только можете. А ритм вам задаст ваш трек недели «Макс Бокс».

Водолеи, иногда все, что нужно, это просто сделать паузу и позволить себе отдохнуть. Легкость и спокойствие сделают эту неделю особенной. Вдохните глубже и двигайтесь к своим мечтам с новыми силами под ваш трек недели

Рыбы. На предстоящей неделе упор нужно сделать на общении с близкими. Делитесь теплом и заботой. Это наполнит сердце радостью, а появившаяся неделя привлечет позитивные моменты. Слушаем трек недели для рыб. Просторы Никиты Кологривой. Улица Мама.

0: На этом все. Это был Астрохит недели. Звезды напели. Пусть советы звезд помогут вам провести неделю максимально продуктивно. С вами была Ира Александрова. До встречи через неделю.
1: Астрохит недели.
2: Агрокомбинат «Заря» приглашает за покупками в фирменные магазины. Продукция собственного производства, широкий ассортимент, доступные цены.
3: Заказать рекламу на радио Могилев сегодня
4: – это базовый минимум.
5: Новинка на радио Могилев.

0: Память – это главная нить, связующая поколения. В июне 1941 года у стен Брестской крепости началась самая кровопролитная война в истории человечества. Ее главный урок – такое больше никогда не должно повториться. 85 лет спустя потомки поколения победителей собираются у стен Брестской крепости, чтобы сказать «нет» фальсификации истории и сохранить историческую правду. По инициативе Парламентского собрания Союза Беларуси и России состоится Международный форум союзного государства «Великое наследие. Общее будущее». Событие, которое объединит парламентариев, молодежь, экспертов и представителей общественности и стран СНГ и дружественных государств Европы, Азии и Латинской Америки. С 20 по 22 июня. Беларусь. Брест.
1: Наши хиты.

0: Радиопрограмма «Радио Могилев». Лицензия номер 02-330-64. Выданная Министерством информации Республики Беларусь от 28 февраля 2014 года. Для лиц старше 12 лет.
1: Начало часа представляет Беларусьбанк.
2: Плати щедрой и в путь. С 1 июня по 31 августа 2026 года оплачивайте покупки картой «Щедрая Мастеркард» Беларусьбанка и участвуйте в рекламной игре «Щедрая дорога». Главный приз – автодом для путешествий. И другие ценные призы – угольные грили, умные колонки, автохолодильники, велосипеды и электровелосипеды. Регистрируйтесь в игре на сайте «Щедрая Бай», совершайте покупки по карте и участвуйте в розыгрыше призов каждый месяц. Рекламная игра «Щедрая дорога». Сроки проведения с 1 июня по 19 ноября 2026 года. Свидетельство о государственной регистрации рекламной игры. Номер 4658 от 20.05.2026 года. Выданное Министерством антимонопольного регулирования и торговли. Телефон для справок 375-29-188-76-76.
3: С обзором главных событий в студии Мария Потапова. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко не является сторонником создания слишком крупных хозяйств и животноводческих комплексов. Об этом он заявил в ходе рабочей поездки в хозяйство «Белинтерген Агро», передает Белта. Во время посещения хозяйства возникла дискуссия, каким должен быть животноводческий комплекс. Директор Белинтерген Иван Кыса считает, что комплекс должен быть минимум на 2000 голов. Глава государства поделился своим мнением на этот счет.
4: Я это слышу, не препятствую, это я не специалист большой в этом деле, но я не сторонник вообще большого чего-то. Объединение хозяйств, огромные комплексы, это большие отходы от животных. И я же вижу, как у нас тот же Александрийский, весной прилетаешь, и там в озеро то, в речку течет эта жижа. Я не сторонник крупного, но говорят, что экономически это и прочее, но я как такой земной приземленный экономист считаю, что экономика и экономика. Но важны и люди, и условия, и прочее. Жить же здесь надо. Понимаю, что можем отстать.
3: Белорусская молочная продукция экспортируется в 55 стран, сообщает Newsbuy. Беларусь производит почти в 3 раза больше молочной продукции, чем потребляет внутренний рынок. Поэтому сегодня главная задача отрасли – расширить экспорт, освоить новые рынки и виды продукции. Среди приоритетных направлений развития – модернизация предприятий и увеличение перерабатывающих мощностей. Купалия с речным путешествием. Одной из необычных площадок праздника Купалия Александрия «Собирая друзей» станет паромная переправа через Днепр, передает официальный телеграм-канал фестиваля. 11 июля гости смогут отправиться на противоположный берег реки, где их встретят творческие коллективы, народные песни под баян и настоящая атмосфера белорусского гостеприимства. А еще участников переправы ждет дегустация знаменитых шкловских огурцов, одного из гастрономических символов района. Ночью 22 июня для участников митинга «Реквиеме» в 4 утра на Буническом поле, посвященному Дню всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны и геноцида белорусского народа, в Могилеве запустят дополнительные автобусы. В 2:45 они отправятся по 3 маршрутам – от Казимировки, от улицы Кулибина и из Любушского лесопарка. Обратно автобусы поедут в 4:45, по 3 машины на каждом маршруте. Новости компании. В честь дня рождения сети Zika дарит скидки до 55% на украшения и часы. Покупайте изделия с бриллиантами с фиксированной скидкой 30%, а также воспользуйтесь дополнительной выгодой на часы. Акция действует по 30 июня. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-66-66. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Сегодня по Могилевской области преимущественно без осадков. Ветер северо-западный, умеренный. Температура воздуха днем плюс 23, плюс 28. Сейчас в Могилеве плюс 22.
5: Суббота, друзья мои, выходные цветут. Хочется тишины, спокойствия, отдыха от рабочих дел. Ну а кому-то, наоборот, веселье подавай. Ну, если второе вам ближе, добро пожаловать на радио Могилев. Хотя, знаете, скажу вам, что в обоих случаях не прогадаете. Ну а тишину и ваше спокойствие буду нарушать сегодня я, Рустам Османов. Всем машу приветы и, конечно, желаю превосходных выходных.

рублей. Только до конца месяца. Богатая комплектация. Адаптивный круиз-контроль. Автопарковка. Круговой обзор 540 градусов. И многое другое. Льготный кредит от банка-партнера. От 1,9% до 10 лет. Можно без аванса.

0: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Мы собрали здесь все самое важное.
1: Подарков много не бывает. Ювелирная сеть Зика отмечает день рождения и дарит выгоду до минус 55% на все. Выбирайте подарок себе и отмечайте праздник вместе с Зика. Акция действует по 30 июня. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029 324 66 66.

0: Знаю, что вы, возможно, тоже не спросите открыто напрямую. Этот вопрос будет витать у вас где-то в подсознании, но мы вам все равно расскажем. О погоде, разумеется, чтобы вам не приходилось думать и гадать, не подпортит ли она ваших выходных планов на сегодня. Ну, а мне вообще и самому интересно даже послушать, поэтому прогноз погоды послушаем прямо сейчас на радио Могилев.
1: Сегодня по Могилевской области преимущественно без осадков. Ветер северо-западный, умеренный. Температура воздуха ночью плюс 9, плюс 14, днем плюс 23, плюс 28.
2: Наши хиты.

0: Авто выбирай на Бутик Автобай.
1: Авто продавай на Бутик Автобай.
0: Авто меняй на Бутик Автобай.
1: Авто покупай на Бутик Автобай.
2: Более 3500 хороших авто в наличии.
1: Сеть автохаусов Бутик Авто. Адреса филиалов
2: на сайте бутикавто.бай.
3: Время обновлений в золотой мечте. Золотые и серебряные.

0: Dream. Акция действует по 30 июня. Подробности на gold-dream.by или по телефону +375 29 232 44 44.
1: Большая распродажа DongFeng. Грандиозные скидки на внедорожную линейку электрокаров. Например, кроссовер DongFeng Vigo с выгодой 4000 рублей. Доступен льготный кредит от 1,9% до 10 лет от банка-партнера. Можно без аванса. Успей забрать. Подробности по телефону А1-591-400 и на сайте DongFeng.by.

ваши приветы, поздравления и море позитива. Каждый день с 13 до 14 передаем хорошее настроение в программе «Привет в обед». Пишите, и ваш привет прозвучит в эфире.

0: Ничего не стоит нам на самом деле пожить для себя, но об окружающих забывать не будем. Поэтому в следующем часе эгоизму места на радио Могилев не будет. А будут приветы. Привет в обед с 13 до 14 часов у нас намечается. И чтобы ваши приветы прозвучали в нашем эфире, присылайте их на наши номера 9940 и Viber код 44-56-86. Прошу прощения. Вайбер, повторяю, код 44-56-86-176.
1: На радио Могилев новинка. Слушай прямо сейчас.

0: Алиса, как заказать рекламу на радио Могилев?
1: Телефон рекламной службы 8 029 131 17 31.

0: В Могилеве 13 часов.
1: Начало часа представляет Беларусьбанк.
2: Плати щедрой и в путь. С 1 июня по 31 августа 2026 года оплачивайте покупки картой «Щедрая Мастеркард Беларусьбанка» и участвуйте в рекламной игре «Щедрая дорога». Главный приз – автодом для путешествий. И другие ценные призы – угольные грили, умные колонки, автохолодильники, велосипеды и электровелосипеды. Регистрируйтесь в игре на сайте «Щедрая Бай», совершайте покупки по карте и участвуйте в розыгрыше призов каждый месяц. Рекламная игра «Щедрая дорога». Сроки проведения с 1 июня по 19 ноября 2026 года. Свидетельство о государственной регистрации рекламной игры. Номер 4658 от 20.05.2026 года. Выданное Министерством антимонопольного регулирования и торговли. Телефон для справок 375-29-188-76-76.
3: С обзором главных событий в студии Мария Потапова. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко во время посещения Белинтерген Агро обсудил со специалистами перспективы развития мясного животноводства в стране, передает Белта. В отличие от молочного, мясное скотоводство представляется не настолько сложным с точки зрения соблюдения технологий и задействования специалистов. Поэтому возникает вопрос о целесообразии развития этого направления, особенно в тех регионах, где есть проблемные молочно-товарные комплексы. Нам это интересно или нам это не надо, мясное скотоводство? Обратился с вопросом к присутствующим глава государства. По мнению кандидата экономических наук Надежды Катковец, сделать это направление приоритетным не стоит. Надежда Катковец обратила внимание, что климатические условия Витебской области не позволяют круглогодично пасти скот. А это значит, что все равно нужно заготавливать корма, ухаживать за животными, как и в других регионах. Поэтому рассматривать мясное скотоводство как своего рода панацею не стоит, но потенциал для нее в этом регионе есть. Митинг «Реквием» у мемориала памяти сожженных деревень Могилевской области, посвященный 85-летию Великой Отечественной войны, пройдет в деревне Борки Кировского района сегодня. В нем примут участие около 450 активистов движения «Искра», руководство партии «Белая Русь», депутаты, местные власти и жители. Участники возложат цветы, пройдут по символическим локациям комплекса и оставят у колодца игрушки в память о детях, погибших в 1942 году. Кульминацией станет общая клятва, после которой в небо выпустят белых голубей, а завершится мероприятие посадкой хвойных деревьев в память о жертвах. Горбата по Свияковску. Уже в эти минуты в агрогородке Восход Могилевского района развернется 6-й фестиваль семейного отдыха и здорового образа жизни. По словам заместителя директора централизованной клубной системы Могилевского района Станислава Артемьева, программа каждый год дополняется. В этот раз гостей ждут вокальный конкурс, народные танцы, литературное кафе, концертные программы и праздничная дискотека.
4: Это фестиваль Горбата по Свияковски. Это очень важно. На протяжении всех 6 лет у нас он происходит. И каждый год он становится только лучше и лучше. Мы делаем работу над ошибками в прошлом и усовершенствуем его в будущем. Стартует фестиваль в 13:00. Презентуем наш чай «Горбата» по-свояковски. Предусмотрены площадки для детей, для молодежи, для всей семьи. А также в этом году у нас интерактивная площадка «Танчим по-белоруску». Добраться до фестиваля можно общественным транспортом. 238-й автобус ходит по расписанию. Всех ждем.
3: О спорте. Белоруска Софья Кривецкая завоевала бронзу на этапе Кубка Азии по триатлону, который прошел в столице Казахстана, сообщили Белта в пресс-службе Минспорта. Участие в женском спринте приняли 14 спортсменок из 8 стран. Дистанция состояла из заплыва на 750 метров, велогонки на 20 километров и забега на 5 километров. На финише наша спортсменка заняла 3-е место с результатом 1 час 3 минуты 30 секунд. Новости компаний. Только по 30 июня в «Золотой мечте» скидки до 70% на золотые и серебряные украшения. Наполните лето блеском золотой мечтой. Подробности на goldifisdream.by и по телефону плюс 375-29-232-44-44. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Завтра по Могилевской области переменная облачность. Ветер неустойчивый, ночью слабый, днем умеренный. Температура воздуха ночью плюс 9, плюс 14, днем плюс 25, плюс 30. Сейчас в Могилеве плюс 23. Данные о погоде предоставил Могилев облгидромет. А свод напоминает, купайтесь только в специально оборудованных местах.
5: Новости! Привет,
6: слушай и поздравляю.
5: 13 часов в стране наступили, возможно, кому-то покажется, что они наступили слишком уж быстро, однако это то самое время, когда вы можете передать привет кому бы то ни было в нашем эфире. Так что пишите сообщение на 9940 и в Viber, код 44-56-86-176. Принимаю и озвучиваю их я, Рустам Османов.

0: боксы разные бывают. Подлиннее, покороче, отзывные и не очень. И в онлайне, между прочим. Выбирай свою ты таксу. Приручай свои финансы. Таксы знают свое дело. И растят финансы смело. Безотзывный вклад такса в БНБ банке со ставкой 14,91% годовых на 37 месяцев. Открывай в мобильном приложении БНБ банк или в отделении по адресу Ленинская 56/6. Вклад такса. Находка для финансов.
1: Подарков много не бывает. Ювелирная сеть Зика отмечает день рождения и дарит выгоду до минус 55% на все. Выбирайте подарок себе и отмечайте праздник вместе с Зика. Акция действует по 30 июня. Подробности на сайте zika.by и по телефону 829-324-66-66.
2: Наши хиты.

напиши нам прямо сейчас на 9940 или в Viber плюс 375 44 56 86 176.

0: Ну что ж, приступим, не откладывая в долгий ящик, к тому, ради чего собрались прямо сейчас. Привет Герасимовичу Сергею, который на даче Малая Гута еще со вчерашнего дня на самом деле. Но привет вас, Сергей, настигнет все равно. Любимый твой вкусный шашлык, как первый твой поцелуй. И огромный привет всему дачному кооперативу от 71-го участка. Светлана подписалась под этим сообщением. Прекрасное, оригинальное сравнение блюда, Светлана. Значит, полагаю, выходные у вас проходят в правильном ключе. Пусть так и будет. А вот у Марии Безручка из Бобруйского района, поселка Глуша, сегодня праздничные выходные. С 85-летием ее поздравляют соседи. Желают крепкого здоровья, оптимизма, долгих лет жизни, никогда не унывать. Всех земных благ. Пусть бережет вас Бог. Соседи Лариса, Леонид. Вам огромное спасибо, хорошего дня. Хорошего дня, прежде всего, имениннице. Пусть все пожелания сбудутся. Ну, а один подарок в виде таких замечательных соседей жизнь вам, думаю, уже преподнесла. С праздником вас, Мария. Ну и напоминаю, что привет в обед продолжается. Так что ваши приветы и поздравления я также продолжаю принимать на 9940 и в Viber код 44-56-86-176.
1: Привет в обед, слушай и поздравляй, поздравляй и слушай.

0: Завтра по Могилевской области переменная облачность. Ветер неустойчивый, ночью слабый, днем умеренный. Температура воздуха ночью плюс 9, плюс 14, днем плюс 25, плюс 30.
1: Наши хиты.

0: «Бабушкина крынка». Создаем молочные шедевры из натурального молока.
1: Привет в обед.
2: Напиши нам прямо сейчас на 9940 или в Viber плюс 375 44 56 86 176.

0: Что для вас работа? Стабильный доход?
1: Это классная команда и карьерный взлет.
2: Сыну велик, а в доме новая крыша.
3: Отпуск, подарки и туфли. Планка все выше.
4: Работа – это способ исполнить мечты.
0: Найди больше, чем просто работу на Работа.бай.
5: Лето ярче с бриллиантами. Только по 30 июня в Царском золоте скидки до 50% на золотые украшения с бриллиантами. Торопитесь обновить свою коллекцию и начните лето с роскошью.
6: Подробности на сайте Царская.бай и по телефону +375 29 716 44 44.

0: Ну, а меня долго искать не надо, как задавал вопрос только что в эфире «Моральный кодекс», где ты? Я здесь, в эфире «Радио Могилев», и еще пара приветов от вас в программе «Привет в обед». Передаю, Карина пишет, передаю привет своему любимому Илье, хорошего тебе дня, тогда и у меня день будет отличный. А я вот то же самое могу сказать, если у вас день проходит отлично, «Радио Могилев» радуется за вас, как за себя, поэтому поддерживаю. Ну и еще одно сообщение. Кирилл и Яна поздравляют с прошедшим вчера днем рождения своего товарища, друга, соратника Егора. Всех благ, а намеченные планы пусть достигаются, но не сегодня. Сегодня отдыхай, ты заслужил. Кстати, дельная рекомендация. К намеченным планам не обязательно приступать прямо сейчас, тем более, что сегодня суббота. Ну а так я присоединяюсь к поздравлению. Приятного отдыха, праздничного настроения вам, Егор. «Привет в обед» летит к своему завершению потихоньку, поэтому, если не хотите дожидаться вечера, пишите прямо сейчас, передавайте приветы. 9940, Viber, код 44-56-86-176.
1: Новинка на «Радио Могилев».

0: Ну и нашли среди вас те, кто решил помочь мне поставить точку в программе «Привет в обед». Такое вот короткое, но емкое сообщение от Ивана пришло. «Людмила, люблю тебя очень сильно. Твой муж». Ну, я думаю, что какие-то комментарии здесь излишни. Единственное, что уверен, Людмиле приятно услышать такое признание в радиоэфире. На такой вот однозначно позитивной ноте завершаем передавать приветы. Но только на данный час, в 19 часов, вернемся к этому делу в программе «Двухкассетник». Присоединяйтесь. Ну, а пока продолжаем слушать музыку на радио «Могилев», а я сделаю перерыв до 15 часов. Всем отличной субботы.
1: Радио «Могилев». Твои хиты, твоя волна.

0: В Могилеве 14 часов.
1: Начало часа представляет Беларусьбанк.
2: Плати щедрой и в путь. С 1 июня по 31 августа 2026 года оплачивайте покупки картой «Щедрая Мастеркард» Беларусьбанка и участвуйте в рекламной игре «Щедрая дорога». Главный приз – автодом для путешествий. И другие ценные призы – угольные грили, умные колонки, автохолодильники, велосипеды и электровелосипеды. Регистрируйтесь в игре на сайте «Щедрая Бай», совершайте покупки по карте и участвуйте в розыгрыше призов каждый месяц. Рекламная игра «Щедрая дорога». Сроки проведения с 1 июня по 19 ноября 2026 года. Свидетельство о государственной регистрации рекламной игры. Номер 4658 от 20.05.2026 года. Выданное Министерством антимонопольного регулирования и торговли. Телефон для справок 375-29-188-76-76.
3: С обзором главных событий в студии Мария Потапова. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко во время посещения Белнтриген Агро обсудил со специалистами перспективы развития мясного животноводства в стране, передает Белта. Глава администрации президента Дмитрий Крутой во время разговора обратил внимание, что некоторые крупные частные холдинги в других странах принимают решение переориентироваться и отказаться от мясного скотоводства. И видеть надо эту тенденцию, но думаю, что это не наш путь, считает Александр Лукашенко.
4: Мы поэтому и держимся в стране за эти колхозы, совхозы, прямо говоря, для того, чтобы людей накормить всячески. У нас северная страна, страна с рискованным земледелием, но, тем не менее, мы на вершине сельскохозяйственного производства, потому что этот процесс контролируем. Мы не отдаем его даже фермерам на откуп. Да, фермеры пусть появляются, но как-то я наблюдаю. И сторонник этого, когда-то мы создавали, близко уже к этим фермерам подошли и заметили, что не так просто, где этих фермеров найти. Видим, хорошо работает. Ну хорошо, получай землю, где-то тебе прирежем кусочек.
3: Заседание экономического совета СНГ с участием вице-премьеров стран Содружества пройдет 26 июня в Москве. Об этом сообщили Белта в пресс-службу исполкома СНГ. Мероприятие пройдет под представительством заместителя председателя кабинета министров Туркменистана. Главы делегации стран Содружества обсудят вопросы, обхватывающие различные сферы экономического сотрудничества государств-участников СНГ, отметили в пресс-службе. В узком формате члены экономсовета СНГ обменяются мнениями по актуальным вопросам экономического сотрудничества в Содружестве, а также обсудит проведение переписи населения раунда 2030 года в государствах-участниках СНГ. 35-й юбилейный международный фестиваль искусств «Славянский базар» в Витебске пройдет с 14 по 20 июля. Но главной новостью юбилейного фестиваля в том, что впервые за свою историю выйдет за пределы Витебска. С 19 июня по 10 июля пройдет фестивальный васильковый тур по областным центрам и Минску. Тур уже побывал в Гомеле и в Могилеве. Принял эстафету сегодня Минск. Старт в Гомеле 9 июля, а в Бресте 10 июля. В 40 районах Белоруссии действуют ограничения на посещение лесов. Об этом свидетельствует интерактивная карта Министерства лесного хозяйства. Посещение лесов ограничено практически во всех районах Брестской и Гомельских областях, а в Могилевской области ограничения в Глубском районе. Новости компании. В честь дня рождения сети Zika дарит скидки до 55% на украшения и часы. Покупайте изделия с бриллиантами с фиксированной скидкой 30%, а также воспользуйтесь дополнительной выгодой на часы. Акция действует по 30 июня. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-66-66. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Завтра по Могилевской области переменная облачность. Ветер неустойчивый, ночью слабый, днем умеренный. Температура воздуха ночью +9, +14, днем +25, +30. Сейчас в Могилеве +23.

0: что для вас значит работа?
1: Когда просыпаешься утром с охотой?
2: С коллегами кофе, улыбки, общение, покупки без повода, для настроения.
1: Спасибо работе за дачу и зелень, ремонт, коммуналка и новая мебель.
0: Больше, чем просто работу, ты выбирай и находи на работа.бай.
3: Жара не пройдет, экоклимат спасет. Кондиционеры ведущих брендов для дома, офиса и производства. Доступно в рассрочку. Экоклимат – качество, которому доверяют. Могилев, проспект Пушкинский, 25.

0: Комбинат «Заря» приглашает за покупками в фирменные магазины. Продукция собственного производства, широкий ассортимент, доступные цены.
1: Просто хорошие условия в правильный момент. В «Пинскдрев» при единовременной оплате целых 15% скидки на всю мебель и 30% на кухне. А если оформляете кухню в рассрочку, получаете 20% скидки. И да, даже кредит теперь считается единовременной оплатой. Выгодное время для покупки мебели сейчас. «Пинскдрев».
2: Акция действует до 30 июня 2026 года. Подробности в местах продаж на сайте «Пинскдрев.бай» и по телефону плюс 375-29-605-57-57.
3: Давай в безлимитный гейминг.
4: Давай. Шеринг.
3: Чатинг.
4: Стриминг.
3: Скроллинг.
4: Киссинг.
3: Лавинг.
5: Полный безлимитинг интернета и звонков на тарифе МТС Red. Подробности на МТС Бай и по номеру 0890.

0: Завтра по Могилевской области переменная облачность. Ветер неустойчивый, ночью слабый, днем умеренный. Температура воздуха ночью плюс 9, плюс 14, днем плюс 25, плюс 30.
1: Наши хиты.

0: Начало часа представляет Беларусьбанк.
1: Плати щедрой и в путь. С 1 июня по 31 августа 2026 года оплачивайте покупки картой «Щедрая Мастеркард Беларусьбанка» и участвуйте в рекламной игре «Щедрая дорога». Главный приз – автодом для путешествий. И другие ценные призы – угольные грили, умные колонки, автохолодильники, велосипеды и электровелосипеды. Регистрируйтесь в игре на сайте «Щедрая Бай», совершайте покупки по карте и участвуйте в розыгрыше призов каждый месяц. Рекламная игра «Щедрая дорога». Сроки проведения с 1 июня по 19 ноября 2026 года. Свидетельство о государственной регистрации рекламной игры. Номер 4658 от 20.05.2026 года, выданное Министерством антимонопольного регулирования и торговли. Телефон для справок 375-29-188-76-76.
2: С обзором главных событий в студии Мария Потапова. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко не является сторонником создания слишком крупных хозяйств и животноводческих комплексов. Об этом он заявил в ходе рабочей поездки в хозяйство «Белэнерген Агро», передает Белта. Во время посещения хозяйства возникла дискуссия, какими должны быть животноводческие комплексы. Директор «Белэнерген Агро» Иван Кыса считает, что комплекс должен быть минимум на 2000 голов. Глава государства поделился своим мнением на этот счет.
3: Я это слышу, не препятствую, это я не специалист большой в этом деле, но я не сторонник вообще большого чего-то. Что-то объединение хозяйств, огромные комплексы – это большие отходы от животных. И я же вижу, как у нас тот же Александрийский, весной пролетаешь, и там в озеро то, в речку течет эта жижа. Я не сторонник крупного. Ну, говорят, что экономически это и прочее, но я как такой земной приземленный экономист считаю, что экономика – экономика. Но важны и люди, и условия, и прочее. Жить же здесь надо. Понимаю, что можем отстать.
2: Почти 7 тысяч комбайнов задействованы в уборочной кампании в Беларуси. Материально-техническое база аграриев позволяет убрать зерновые и зернобобовые в оптимальные сроки. А ход работ и обеспечение запчастями находится под ежедневным контролем. На республиканском и областном уровнях задействована система координации, включающая ежедневные совещания в формате видеоконференции с Минсельхозпродом, управлением облсполкомов, Минпромом и заводами-изготовителями для оперативного выявления и решения технических вопросов. О происшествиях. Сегодня утром в Шклове в подвале многоквартирного дома произошло загорание, сообщает областное управление МЧС. Прибывшие спасатели зафиксировали задымление, но возгорание затухло самостоятельно. В результате повреждены проводка и аппараты запуска в электрощитке. Пострадавших нет, эвакуация жильцов не потребовалась. Причиной, по предварительным данным, стало короткое замыкание электропроводки. На празднике Купали Александрия собирает друзей, гости смогут принять участие в мастер-классах по плетению венков. Ромашки, васильки, зверобой и душистые травы. Готовый венок станет не только красивым сувениром, но и частью древней купальской традиции. В программе праздника будут традиционные купальские обряды. Республиканский праздник Купали пройдет 11 июля на берегу Днепра в Шкловском районе. Начало в 11 часов. Новости компаний. В царском золоте скидки до 50% на золотые украшения с бриллиантами только по 30 июня. Начните лето с роскошью. Подробности на царская.бай или по телефону плюс 375-29-716-44-44. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Завтра по Могилевской области переменная облачность, ветер неустойчивый, ночью слабый, днем умеренный. Температура воздуха ночью плюс 9, плюс 14, днем плюс 25, плюс 30. Сейчас в Могилеве плюс 24.
4: Еще один час субботы пролетел. Надеюсь, пролетел не мимо вас. Был продуктивным, позитивным и ни в коем случае не потраченным впустую. Ну а мы встречаем 15 часов. Их тоже можно сделать заметнее, громче в ритме радио Могилев, на волнах которого вы сейчас находитесь. Я, Рустам Османов, снова появился в студии и намерен не упустить возможности сделать этот час ярче. Потому сам буду слушать хиты и с вами делиться обязательно.

0: Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции смотри на videobel.by.
1: Жара не пройдет, эко-климат спасет. Кондиционеры ведущих брендов для дома, офиса и производства. Доступно в рассрочку. Эко-климат – качество, которому доверяют. Могилев, проспект Пушкинский, 25.
2: Что если душам на небе до рождения суждено? Подписать договор только с теми,

одинаковы приговоры, пожизненный срок. Значит, если сдаешь экзамен, ты начинается новый урок.

как ты там? Слышишь, моя мелодия все еще в соло. Люблю московское лето, но почему-то чувствую холод. Есть тут кто-то живой, я как в пропасть громко кричу в свою душу. Бог

Но гроза пока только наблюдается в эфире радио Могилев в исполнении Локдога и Лилаи. За окном же этого явления не видать. А вот жара становится сильнее, как по мне. Солнце зажигает, можно сказать. Видите, лето все-таки иногда вспоминает о том, для чего оно придумано. Ну и вы не забывайте, что должно получиться, если погожий летний день объединить с выходным. Да еще и радио Могилев к этому коктейлю добавить. Самое то! А еще не забываем интересоваться погодой, что нам могут пообещать синоптики. И после трека от Гвен Стефани поднимем этот вопрос снова.

0: Прогноз погоды на ближайшие трое суток. Завтра по Могилевской области переменная облачность. Ветер неустойчивый, ночью слабый, днем умеренный. Температура воздуха ночью плюс 9, плюс 14, днем плюс 25, плюс 30. В понедельник облачно с прояснениями. На большей части кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер западный, умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха ночью плюс 15, плюс 20, днем плюс 22, плюс 27. Во вторник переменная облачность. Ветер северной четверти умеренный, днем местами порывистый. Температура воздуха ночью плюс 11, плюс 16, днем плюс 21, плюс 26. Данная погода предоставил Могилев облгидромет.
1: Наши хиты.

0: Мясокомбинат «Заря» приглашает за покупками в фирменные магазины. Продукция собственного производства, широкий ассортимент, доступные цены.
1: Стоп! Если вы давно присматриваете новую мебель, сейчас тот самый момент. Потому что в Пинскдрев рассрочка стала еще выгоднее. До 24 месяцев без процентов, без поручителей и без первоначального взноса. Да-да, забрать мебель можно уже сейчас и не платить сразу. Обновляйте интерьер легко с Пинскдрев.
2: От 11 до 30 июня 2026 года. Подробности в местах продаж на сайте pinskdrev.by и по телефону +375 29 605 57 57.

0: Как бы ужасно это ни прозвучало, но мы иногда рисуем себе в голове слишком идеализированные картины. Вот, например, когда наше любимое кошачье существо забирается нам на колени и ложится между ног, когда мы сидим, к примеру, мы думаем: «Ой-ой-ой, котя по нам соскучилась». Отчасти это, конечно, так, но это не единственная причина такого поведения. Поэтому приготовьтесь и не разочаровывайтесь от слов специалистов, которые знают, что стоит за всем этим. Итак, локация между ногами – идеальный источник тепла и терморегуляция. Это пространство хорошо удерживает тепло и часто кажется кошке более уютным. Далее, это поиск укрытия, ну и в таком положении кошка чувствует себя более защищенной. Но вот следующая причина прекрасна со всех сторон. Это потребность сохранять контроль над ситуацией. Не пугайтесь, вашими действиями непосредственно котик манипулировать, конечно, не будет, но свою выгоду извлечет. В такой позиции животное может легче улавливать движение человека и изменения окружающей обстановки. То есть, если вы захотите встать или изменить положение, то питомец быстро это замечает и при необходимости меняет место. Это позволяет не терять контроль над происходящим. Такие вот дела. Но если вы нарисовали себе уже в воображении идеальный следующий час в компании Радио Могилев, то думаю, что в данном случае вы не ошиблись.
1: Новинка на Радио Могилев.

0: Алиса, как заказать рекламу на радио Могилев?
1: Телефон рекламной службы 8 029 131 17 31.

0: Могилеве 16 часов.
1: Начало часа представляет Беларусьбанк.
2: Плати щедрой и в путь. С 1 июня по 31 августа 2026 года оплачивайте покупки картой «Щедрая Мастеркард» Беларусьбанка и участвуйте в рекламной игре «Щедрая дорога». Главный приз – автодом для путешествий. И другие ценные призы – угольные грили, умные колонки, автохолодильники, велосипеды и электровелосипеды. Регистрируйтесь в игре на сайте «Щедрая Бай», совершайте покупки по карте и участвуйте в розыгрыше призов каждый месяц. Рекламная игра «Щедрая дорога». Сроки проведения с 1 июня по 19 ноября 2026 года. Свидетельство о государственной регистрации рекламной игры. Номер 4658 от 20.05.2026 года. Выданное Министерством антимонопольного регулирования и торговли. Телефон для справок 375-29-188-76-76.
3: С обзором главных событий в студии Мария Потапова. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко во время посещения Белтерген Агро обсудил со специалистами перспективы развития мясного животноводства в стране, передает Белта. В отличие от молочного, мясное скотоводство представляется не настолько сложным с точки зрения соблюдения технологий и задействования специалистов. Поэтому возникает вопрос о целесообразии развития этого направления, особенно в тех регионах, где есть проблемные молочно-товарные комплексы. Нам это интересно или нам это не надо, мясное скотоводство? Обратился с вопросом к присутствующим глава государства. По мнению кандидата экономических наук Надежды Катковец, делать это направление приоритетным не стоит. Надежда Катковец обратила внимание, что климатические условия Витебской области не позволяет круглогодично пасти скот. А это значит, что все равно нужно будет заготавливать корма, ухаживать за животными и как и в других регионах. Поэтому рассматривать мясное скотоводство как своего рода панацею не стоит, но потенциал для нее в этом регионе есть. Белорусская молочная продукция экспортируется в 55 стран, сообщает Ньюсбай. Беларусь производит почти в 3 раза больше молочной продукции, чем потребляет внутренний рынок. Поэтому сегодня главная задача отрасли – расширять экспорт, осваивать новые рынки и виды продукции. Среди приоритетных направлений развития – модернизация предприятий, увеличение перерабатывающих мощностей. Ночью 22 июня для участия в митинге «Реквиуме» в 4 утра на Бунческом поле, посвященному Дню всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны и геноцида белорусского народа, в Могилеве запустят дополнительные автобусы. В 2:45 они отправятся по 3 маршрутам – от Казимировки, от улицы Кулибина и в Любужского лесопарка. Обратно автобусы поедут в 4:45, по 3 машины на каждом маршруте. В выставочном зале Музея истории Могилева открыли выставку картины «Русский север». На ней представлены работы участников международного пленэра «Могилев на холстах российских художников». По завершению пленэра экспозиция будет дополнена новыми картинами. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Завтра по Могилевской области переменная облачность. Ветер неустойчивый, ночью слабый, днем умеренный. Температура воздуха ночью плюс 9, плюс 14, днем плюс 25, плюс 30. Сейчас в Могилеве плюс 25.
4: Прибыли мы в 16 часов, друзья. Хотелось даже сказать, сделаем здесь остановку. Но куда там, не до остановок, когда в этом часе столько музыки нас ожидает. И Дженнифер Лопес, и Виктория Дайнека, Эйва Макс и многие-многие другие. Так что продолжаем двигаться. Ну, заодно с вами и я, Рустам Османов.

0: Кисинг.
1: Лавинг.
2: Полный безлимитинг интернета и звонков на тарифе МТС Ред. Подробности на МТС Бай и по номеру 0890.

Не хотелось бы напоминать про завтра, когда еще сегодня такое солнечное, теплое и субботнее в разгаре. Тем не менее, завтра уже и день летнего солнцестояния. И помимо того, чтобы не забывать попивать водичку, пока солнце дольше всего в году будет светить, есть еще рекомендации, как лучше, по поверью, завтрашний день провести. Ну, по возможности, отправляйтесь на природу. И при этом будьте в яркой одежде желтых и оранжевых цветов, чтобы не заблудиться и привлечь удачу. Это все можно делать, конечно, практически все лето, но завтра это нужно сделать обязательно. Ну а пока продолжается день сегодняшний, и, конечно, продолжается он под музыку на радио Могилев.

0: Завтра по Могилевской области переменная облачность. Ветер неустойчивый, ночью слабый, днем умеренный. Температура воздуха ночью плюс 9, плюс 14, днем плюс 25, плюс 30.
1: Наши хиты.

0: Мясокомбинат «Заря» приглашает за покупками в фирменные магазины. Продукция собственного производства, широкий ассортимент, доступные цены.
1: Белорусско-российский университет приглашает абитуриентов. Широкий выбор технических специальностей, более 700 бюджетных мест. Целевая подготовка. Телефон 8022-240-888. Подробности на bru.by.
2: Алиса, как заказать рекламу на радио «Могилев»?
3: Телефон рекламной службы 32 32 32.

Вообще в жаркий летний день принято у некоторых устраивать сиесту. Ну и я попробую в следующем часе так и поступить. Передохну немножечко, постараюсь не проспать. Да и как можно проспать, когда самое интересное впереди? Но в ближайший час все же сделаю перерыв, а после вернусь, чтобы мы смогли зажечь с новой силой.

0: Могилеве 17 часов.
1: Начало часа представляет Беларусьбанк.
2: Плати щедрой и в путь. С 1 июня по 31 августа 2026 года оплачивайте покупки картой «Щедрая Мастеркард» Беларусьбанка и участвуйте в рекламной игре «Щедрая дорога». Главный приз – автодом для путешествий. И другие ценные призы – угольные грили, умные колонки, автохолодильники, велосипеды и электровелосипеды. Регистрируйтесь в игре на сайте «Щедрая Бай», совершайте покупки по карте и участвуйте в розыгрыше призов каждый месяц. Рекламная игра «Щедрая дорога». Сроки проведения с 1 июня по 19 ноября 2026 года. Свидетельство о государственной регистрации рекламной игры. Номер 4658 от 20.05.2026 года. Выданное Министерством антимонопольного регулирования и торговли. Телефон для справок 375-29-186-76-76.
3: С обзором главных событий в студии Мария Потапова. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко во время посещения Белинтерген Агро обсудил со специалистами перспективы развития мясного животноводства в стране, передает Белта. Глава администрации президента Дмитрий Крутой во время разговора обратил внимание, что некоторые крупные частные холдинги в других странах принимают решение переориентироваться и отказаться от мясного скотоводства. Видеть надо эту тенденцию, но, думаю, это не наш путь, считает Александр Лукашенко.
4: Мы поэтому и держимся в стране за эти колхозы, совхозы, прямо говоря, для того, чтобы людей накормить всячески. У нас северная страна, страна с рискованным земледелием, но, тем не менее, мы на вершине сельскохозяйственного производства, потому что этот процесс контролируем. Мы не отдаем его даже фермерам на откуп. Да, фермеры пусть появляются, но как-то я наблюдаю. И сторонник этого, когда там мы создавали, близко уже к этим фермерам подошли и заметили, что не так просто, где этих фермеров найти. Видим, хорошо работает. Ну хорошо, получай землю, где-то тебе прирежем кусочек.
3: Министерство здравоохранения информирует о состоянии пострадавших в Брянской области, сообщили Белта в пресс-службе ведомства. На 20 июня дети в РНПЦ детской хирургии стабильны, с положительной динамикой. Ребенок, прооперированный 19 июня, в реанимации, состояние удовлетворительное. Взрослые пациенты переведены из реанимации в отделение, состояние стабильное. О происшествиях. Работники МЧС спасли мужчины на пожаре в Кричеве, сообщило областное управление МЧС. Сегодня днем спасателям поступило сообщение о пожаре квартиры в пятиэтажном жилом доме в микрорайоне Сож. Прибыв на место, они обнаружили задымление на лестничной клетке второго этажа, нашли хозяина квартиры на кровати и вынесли его из задымленного помещения. Мужчину госпитализировали. Пожар быстро ликвидировали. Эвакуация жителей не понадобилась. На месте работали 3 единицы техники МЧС, а причина происшествия устанавливается. О спорте. Белорусская Эвелина Лашкевич вышла в финал турнира ИТФ-35 в китайском Джинчжоу, сообщает Белта. В сегодняшнем полуфинальном поединке Лашкевич переиграла китайскую теннисистку 6-2-6-4. В решающем матче соперницей белоруски станет еще одна китаянка, которая раньше выиграла у нашей теннисистки 6-0-6-4. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Завтра по Могилевской области переменная облачность. Ветер неустойчивый, ночью слабый, днем умеренный. Температура воздуха ночью плюс 9, плюс 14, днем плюс 25, плюс 30. Сейчас в Могилеве плюс 24.

стоп. Если вы давно присматриваете новую мебель, сейчас тот самый момент. Потому что в Пинскдрев рассрочка стала еще выгоднее. До 24 месяцев без процентов, без поручителей и без первоначального взноса. Да-да, забрать мебель можно уже сейчас и не платить сразу. Обновляйте интерьер легко с Пинскдрев. От 11 до 30 июня 2026 года. Подробности в местах продаж на сайте pinskdrev.by и по телефону +375 29 605 57 57.

0: Завтра по Могилевской области переменная облачность. Ветер неустойчивый, ночью слабый, днем умеренный. Температура воздуха ночью плюс 9, плюс 14, днем плюс 25, плюс 30.
1: Наши хиты.

0: Комбинат «Заря» приглашает за покупками в фирменные магазины. Продукция собственного производства, широкий ассортимент, доступные цены.
1: Заказать рекламу на радио Могилев сегодня?
2: Это базовый минимум.

Олимпийский день. Займемся спортом в одном ритме. Стартуем с добрых дел. С 14 по 27 июня регистрируйся на olympicday.a1.by и собирай минуты добра всей страной. А 27 июня твой выход на поле. Встречаемся на стадионе «Динамо» на ярком спортивном фестивале. Море драйва, активности и подарки всем участникам в честь дня рождения Национального олимпийского комитета Беларуси. А вечером кульминация праздника – шоу, которое нельзя пропустить. На сцене группы «Добро» и «Полис ин Пэрис». Олимпийский день. Займемся спортом в одном ритме. Вход свободный.

0: Радиопрограмма «Радио Могилев». Лицензия номер 02-330-64. Выданная Министерством информации Республики Беларусь от 28 февраля 2014 года. Для лиц старше 12 лет.
1: Начало часа представляет Беларусьбанк.
2: Плати щедрой и в путь. С 1 июня по 31 августа 2026 года оплачивайте покупки картой «Щедрая Мастеркард» Беларусьбанка и участвуйте в рекламной игре «Щедрая дорога». Главный приз – автодом для путешествий. И другие ценные призы – угольные грили, умные колонки, автохолодильники, велосипеды и электровелосипеды. Регистрируйтесь в игре на сайте «Щедрая Бай», совершайте покупки по карте и участвуйте в розыгрыше призов каждый месяц. Рекламная игра «Щедрая дорога». Сроки проведения с 1 июня по 19 ноября 2026 года. Свидетельство о государственной регистрации рекламной игры. Номер 4658 от 20.05.2026 года. Выданное Министерством антимонопольного регулирования и торговли. Телефон для справок 375-29-188-76-76.
3: С обзором главных событий в студии Мария Потапова. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко не является сторонником создания слишком крупных хозяйств и животноводческих комплексов. Об этом он заявил в ходе рабочей поездки в хозяйство «Белтинген Агро», передает «Белта». Во время посещения хозяйства возникла дискуссия, какими должны быть животноводческие комплексы. Директор «Белтинген» Иван Кыса считает, что комплекс должен быть минимум на 2000 голов. Глава государства поделился своим мнением на этот счет.
4: Я это слышу, не препятствую это, я не специалист большой в этом деле, но я не сторонник вообще большого чего-то. Что-то объединение хозяйств, огромные комплексы, это большие отходы от животных. И я же вижу, как у нас тот же Александрийский, весной пролетаешь, и там в озеро, то в речку течет эта жижа. Я не сторонник крупного, но говорят, что экономически это и прочее, но я как такой земной приземленный экономист считаю, что экономика и экономика. Ну, важны и люди, и условия, и прочее. Жить же здесь надо. Понимаю, что можем отстать.
3: Беларусь и Китай договорились о поэтапном увеличении количества пунктов назначения, что позволит расширить маршрутную сеть регулярных полетов авиакомпании «Белавия». Об этом сообщили Белта в пресс-службе Минтранса. В рамках консультации утверждено количество частот для пассажирских и грузовых авиаперевозок между странами. Достигнуто взаимопонимание по использованию воздушного пространства Республики Беларусь китайскими авиаперевозчиками, рассказали в пресс-службе. Гастрономической новинкой праздника Купали Александрия «Собирая друзей» станет сырный фестиваль, который объединит производителей со всей Беларуси. Гости смогут познакомиться с разнообразием отечественных сыров, узнать больше о традициях сыроварения и открыть для себя новые вкусы. Республиканский праздник Купали Александрия «Собирая друзей» пройдет в Шкловском районе 11 июля, начало в 11 часов. В 81 районе Беларуси действует ограничение на посещение лесов. Об этом свидетельствует интерактивная карта Министерства лесного хозяйства. Посещение лесов Могилевской области ограничено в Глузском, Бобруйском, Осиповическом и Могилевском районах. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Завтра по Могилевской области переменная облачность. Ветер неустойчивый, ночью слабый, днем умеренный. Температура воздуха ночью плюс 9, плюс 14, днем плюс 25, плюс 30. Сейчас в Могилеве плюс 23.
5: Обычно наступление вечера несет с собой какое-то успокоение, что ли, сбавление оборотов в активных действиях. Но только не в субботу, нет. В выходные зачастую все только начинается. Поэтому, если вы вместо того, чтобы присесть на диванчик, наоборот, как заведенный, вскакиваете с него и начинаете пританцовывать в ритм музыки, не переживайте, это нормально. Снова с вами я, Рустам Османов. Проведем новый час, слушая музыку, а начиная со следующего, еще и приветы будем передавать, поэтому не переключаемся, далеко никуда не уходим, держим радио Могилев под рукой.

всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься?

А я Рустам Османов. 18:25 на часах, и в это время сердечко начинает трепетать от предстоящего праздника. Ну, а мы знаем, что вечер субботы — это всегда праздник, отмечаете вы его или нет. Понятно, что нашему неутомимому мотору радостно, но его надо и беречь, поэтому кардиологи советуют оградить его с утра до 9 часов от сладких кофейных напитков, выпечки и продуктов с быстрыми углеводами, а также уменьшить стрессовые факторы и спешку. Вот если вы опоздаете на работу, скажите начальнику, что просто исключили спешку, чтобы следить за сердцем. В последующем после этого разговора стресса вряд ли станет меньше, но в моменте, может быть, пригодится. Ну а мы продолжаем на сердце лить бальзам в виде хитов, а напоминаю, что с 19 часов у нас двухкассетник, поэтому будем передавать еще и приветы на радио Могилев.

0: Завтра по Могилевской области переменная облачность. Ветер неустойчивый, ночью слабый, днем умеренный. Температура воздуха ночью плюс 9, плюс 14, днем плюс 25, плюс 30.
1: Наши хиты.

0: «Рождена, чтобы сделать тебя счастливым», поет Бритни Спирс. Да, мы, к счастью, стремимся, вся наша жизнь стремится к практичности и комфорту. И это даже неплохо, с одной стороны. Вот на рыбалку сходить. Даже не сходить, а съездить можно комфортно и практично. Вот раньше как на рыбалку ходили? С длинными деревянными удилами, ведрами, сумками. А место засады приходилось обустраивать. То пенек вкопаешь, то досочку положишь. Что приводило и к потере мобильности. А теперь и телескопические удочки, и складные стульчики, такие же ведра и канистры для воды есть в нашем распоряжении. Все сделано для того, чтобы с собой взять еще и приемничек, радио Могилев послушать. Но на следующий час сматываем удочки, потому что нас ждет другое активное занятие. Программа «Двухкассетник» стартует с наступлением 19 часов, поэтому достаем телефончики и передаем приветы. 9940, короткий номер, Viber, код 44-56-86-176.
1: На радио Могилев новинка. Слушай прямо сейчас.

0: узнаешь первым на пятой кнопке. Включай телеканал «Первый информационный».
1: Алиса, как заказать рекламу на радио Могилев?
2: Телефон рекламной службы 8 029 131 17 31.

0: Могилеве 19 часов.
1: Начало часа представляет Беларусьбанк.
2: Плати щедрой и в путь. С 1 июня по 31 августа 2026 года оплачивайте покупки картой «Щедрая Мастеркард» Беларусьбанка и участвуйте в рекламной игре «Щедрая дорога». Главный приз – автодом для путешествий. И другие ценные призы – угольные грили, умные колонки, автохолодильники, велосипеды и электровелосипеды. Регистрируйтесь в игре на сайте «Щедрая Бай», совершайте покупки по карте и участвуйте в розыгрыше призов каждый месяц. Рекламная игра «Щедрая дорога». Сроки проведения с 1 июня по 19 ноября 2026 года. Свидетельство о государственной регистрации рекламной игры. Номер 4658 от 20.05.2026 года. Выданное Министерством антимонопольного регулирования и торговли. Телефон для справок 375-29-188-76-76.
3: Завтра по Могилевской области переменная облачность. Ветер неустойчивый, ночью слабый, днем умеренный. Температура воздуха ночью плюс 9, плюс 14, днем плюс 25, плюс 30.
0: Главные хиты прошлого на радио Могилев. Танцуйте и подпевайте любимым песням вместе с нами в программе «Двухкассетник».
4: Для лиц старше 12 лет.
5: Ну а теперь отбрасываем все дела в сторону. Все, кроме одного отдыха субботним вечером с передаванием приветов. Если вы этим и намеревались заняться, то это дело откладывать нельзя. Наоборот, все свои силы на это нужно направить. Программа «Двухкассетник» разразилась в эфире. Я, Рустам Османов, провожу ее сегодня. Сообщение с приветами принимаю на 9940 и в Viber код 44 56 86 176.

0: Комбинат «Заря» приглашает за покупками в фирменные магазины. Продукция собственного производства, широкий ассортимент, доступные цены.
1: Жара не пройдет, экоклимат спасет. Кондиционеры ведущих брендов для дома, офиса и производства. Доступно в рассрочку. Экоклимат – качество, которому доверяют. Могилев, проспект Пушкинский, 25.
2: Алиса, как заказать рекламу на радио Могилев?
3: Телефон рекламной службы 32 32 32.

0: Нет.
1: Итак, пора озвучить все, что вы прислали на данную минуту. Вот пара сообщений от вас. Могилев, хочу поздравить свою любимую женушку Марину с днем рождения. Вчера ей исполнилось 36. Ты у меня самая прекрасная и замечательная. Спасибо за то, что подарила прекрасного ангелочка, доченьку. Такое сообщение от неподписавшегося слушателя. Но в любом случае поздравляю Марину с прошедшим днем рождения. Ну и продолжать также радовать своих близких желаю. А они пусть не отстают и отвечают вам взаимностью. Далее сообщение от Инны. Привет, с теплотой и нежностью передаю любимому и единственному мужчине, мужу Валерию. Когда-то уже очень давно ты стал для меня невероятно близким, нужным, родным до глубины души. Скучаю, когда ты не со мной, и как же я счастлива, когда ты рядом. И все, что я хочу, это видеть, как ты спокоен и счастлив, и как уверен в себе, во мне, в нас. Очень тебя люблю. Мой необходимый, твоя и только твоя навеки я. Ну и спасибо огромное и отличного настроения вам и всем слушателям Радио Могилев. Взаимно, Инна, и от меня, и, думаю, от слушателей Радио Могилев тоже. Вам и Валерию приятного вечера. Идем дальше. 9940, короткий номер, Viber, код 44 56 86 176.

Ну а тем временем я к вам в эфир с огромной такой партией свеженьких приветов. Итак, начнем. Добрый вечер, Радио Могилев. Здравствуйте. Передаю привет.

сообщение. Добрый вечер, любимое радио, и вам здравствуйте. Поздравляем с днем рождения нашу любимую девочку Викторию Маненок с 13-летием. Желаем ей огромного здоровья, благополучия, верных и надежных друзей, учебы на отлично и достижений всех целей. Мы тебя очень любим, твоя семья. Ну а в списке желающих всего хорошего и поздравляющих еще и радио Могилев значится. Виктория, помни об этом, с днем рождения. Еще одно сообщение. Доброго вечера. Привет моему мужу Герасимовичу Сергею, который на даче «Малая Гута». Любимый, жду вкусный шашлык, как первый твой поцелуй. И огромный привет всему дачному кооперативу от 71-го участка. Светлана подписалась. Ну, Сергей, не подведите. Приятного отдыха. И последнее на сейчас сообщение. Добрый вечер, радио Могилев. Хочу передать привет моим родным людям, сестре Лене, ее мужу Руслану, ну и, конечно, мне, Ольге. На связи Мстиславль. Привет вам, Ольга, Лена, Руслан и Мстиславлю тоже огромнейший привет. Всем желаю приятного вечера и отличного отдыха. Ну и программа «Двухкассетник», которая создана для ваших сообщений, продолжается, поэтому не стесняйтесь, не забывайте, пишите 9940, Viber, код 44 56 86 176.

0: Собеседник.
1: Ну а мы никуда не падаем со звездами. Как спел только что Юрий Антонов в песне «Жизнь», мы твердо стоим на ногах. Ну, я довольно так уверенно сижу в кресле, держусь и читаю ваши замечательные сообщения. И вот пара из них есть уже на данную минуту. Привет, любимое радио, спасибо, что вы есть у нас. А вы у нас, и вам за это тоже спасибо. Привет моим любимым девочкам Даше и Есении, я вас люблю. Мы сегодня открыли дачный сезон, а с двухкассетником он еще круче всегда. Денис подписался. Ну что, с открытием дачного сезона вас, я очень рад, если все у вас сегодня сошлось. И отдых с семьей, и отличное настроение, и привет в эфире любимого радио. Так держать. Мне еще одно сообщение. Передаю привет моему любимому Алексею с отпуском. Пусть получается все, что запланировал. Успехов во всех делах. Люблю, твоя Юлия. Ну, если вы вдвоем в отпуск ушли, то вот какой слоган программы сегодняшней должен был бы быть. В отпуск с любимыми. Поэтому рад за вас, Юлия, если вы тоже с Алексеем в отпуске. И ему привет, и вам приятного отдыха не только сегодня, а на протяжении всего вашего отпуска желаю. Двухкассетник продолжается довольно активно, насыщенно. Я бы предлагал не сбавлять оборотов. Пишите 9940, а также Viber код 44 56 86 176 176.

0: Завтра по Могилевской области переменная облачность. Ветер неустойчивый, ночью слабый, днем умеренный. Температура воздуха ночью плюс 9, плюс 14, днем плюс 25, плюс 30.
1: Наши хиты.

0: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Твоя Беларусь на видеобел.бай.
1: Все еще думаешь, кем стать? Ищешь, чем заняться в свободное время и хочешь заработать? Действуй! В студотрядах всего за месяц ты поймешь, что именно тебе ближе. Сельскохозяйственное, производственное, а может, медицинское или экологическое направление. Плюс реальный хороший заработок и новые друзья. Найди свой отряд. Выбирай свою профессию в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды» и зарабатывай.
2: Просто хорошие условия в правильный момент. Пинскдрев при единовременной оплате целых 15% скидки на всю мебель и 30% на кухне. А если оформляете кухню в рассрочку, получаете 20% скидки. И да, даже кредит теперь считается единовременной оплатой. Выгодное время для покупки мебели сейчас. Пинскдрев.
3: Акция действует до 30 июня 2026 года. Подробности в местах продаж на сайте pinskdrev.by и по телефону +375 29 605 57 57.
4: Двух-двухкассетник.

Ну, я бы немножко поспорил с этим утверждением. Я думаю, что все, кто слушает сейчас двухкассетник, короли и королевы. Верите ли, нет ли, но жарко стало от ваших сообщений. Ну, вы же, надеюсь, не думаете, что это плохо. Двухкассетник продолжается. Слушаем хиты прошлых лет и передаем приветы. И вот есть еще у меня что зачитать в эфире. Хочу передать привет нашей большой семье. Костян, люблю вас очень, мои любимые мужчины. Ну так пусть они вас зацелуют и заобнимают. А после такого сообщения обязаны просто. Еще одно сообщение. Здравствуйте, Радио Могилев. Хочу поздравить замечательную соседку по даче Соломон Танечку с днем рождения. Желаю крепкого здоровья, удачи и всего хорошего. Соседи по даче Пуховские. Присоединяюсь ко всем словам в поздравлении. Кажется мне, что прямо сейчас вместе отмечаете праздник. Если да, то пообещайте, что это будет праздник с огоньком, чтобы именинница запомнила его надолго. С днем рождения вас, Татьяна. Программа «Двухкассетник» старается не отставать от вашего ураганного отдыха. Ну а для этого нам нужны ваши сообщения. 9940, Viber, код 44, 56, 86, 176.

0: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
1: Заказать рекламу на радио Могилев сегодня?
2: Это базовый минимум.

0: Маятник.
1: Так, ну что, 19:53 на часах. Давайте еще пару ваших сообщений зачитаю и закроем первый час двухкассетника на этом. Добрый вечер. Хочу передать привет Мищенко Владиславу из города Мстиславля. Пожелать ему хорошего ночного дежурства. Вот так вот, видите, друзья, у кого-то суббота со всеми вытекающими, ну а кому-то и подежурить приходится. Но я думаю, это не проблема, и вы, Владислав, подойдете в должном боевом настрое к вопросу. Ну а радио Могилев постарается этот настрой вам поддержать. Еще одно сообщение. Привет моей родной, любимой семье, моим девочкам Дашке и маленькой Маргошке, а также мужу и самому лучшему папе Сергею Рыжову. Мы самые счастливые, и это важно. Это вообще самое главное. Если вы стремитесь к этому, и это у вас получается, то это прекрасно. Ну а если вы всей семьей отдыхаете прямо сейчас под звуки двухкассетника, привет вам от меня и от радио Могилев. Ну что, будем потихоньку перемещаться в следующий час двухкассетника. Продолжаю принимать ваши сообщения. 9940, короткий номер. Вайбер, код 44-56-86-176.
2: Наши хиты.

0: Завтра по Могилевской области переменная облачность. Ветер неустойчивый, ночью слабый, днем умеренный. Температура воздуха ночью плюс 9, плюс 14, днем плюс 25, плюс 30.
1: Двухкассетник.
2: Ну вот и 8 вечера. Второй час программы «Двухкассетник» стартовал на радио Могилев. И его мы должны провести весело, здорово, насыщенно.

эфир. Пишите, делитесь, как проходит ваша суббота, передавайте приветы, поздравляйте, в общем, развлекайтесь под хиты прошлых лет. 9940, Viber, код 44, 56, 86, 176. Рустам Османов у микрофона. Зорко слежу за тем, чтобы не упустить ваши сообщения.

0: Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» — это песни, которые трогают сердце. Мы приносим радость в каждый уголок страны. «Беседа» — ваш праздник с белорусским колоритом.
1: Алиса, как заказать рекламу на радио Могилев?
2: Телефон рекламной службы 8 029 131 17 31.

0: Нет.
1: Ну что ж, есть вот и первые сообщения, которые открывают этот час двухкассетника. Зачитываю их. Здравствуйте, привет моей семье, любимым родителям Татьяне и Валерию, мужу Александру и детям Евгению и Валерии. Я вас очень люблю. А еще поздравления с днем рождения любимой мамочки Татьяны. А еще у них с папой 42 года совместной жизни. Слушайте, сколько праздников у вас там сегодня. Поздравляю с ними. Отмечайте их все разом. И пусть вам ничто не помешает сегодня этого сделать. Очень семейная такая программа получается у нас, что не может не радовать, потому что тепло и уютно на душе становится от ваших сообщений, правда. Приятного вечера вам на наших волнах. Еще одно сообщение. Сестру Светлану с выходом на пенсию, племянницу Юлию с днем медработника и меня, Валюшку, с отпуском. Сегодня мы все вместе у мамы и бабушки. Всем хорошего лета. Ну вот еще одно доказательство того семейного вайба сегодняшнего двухкассетника. У вас также столько событий сегодня. Пускай эти события, каждый из вас, вот из тех, чье имя прозвучало в сообщении, принесут только радостные моменты. Ну, а вы, друзья, можете принести и мне радостные моменты, если напишите в программу «Двухкассетник» на короткий номер 9940, Viber код 44-56-86-176. Напишите какие-то добрые слова, пожелания, приветы, поздравления, ну и все, что приносит радость, тепло, добро, удовольствие вам и вашим близким.
2: Наши хиты.

Ну а настоящие алмазы и бриллианты – это ваши сообщения, которые вы пишете в программу «Двухкассетник», которые я имею удовольствие читать. Это невероятно, но я получил сообщения от самых креативных, как они сами и заявляют, наших слушателей из города Костюковичи. А в этом сообщении поздравление Сидоренко Артема с успешной сдачей дипломной работы. Родители гордятся, написано большими буквами, ну по-другому быть не может. Подруги рядом, празднуем и веселимся под ваше радио. Эх, как расписали праздник-то, а? Даже жалко, что радио Могилев не присутствует на нем непосредственно. Хотя вы же нас слышите, правильно? Артем, молодец, прими поздравления от радио Могилев. Понравилась мне строчка, что подруги рядом, все твои, надо полагать. Ну а для молодого, классного, дипломированного человека гордости своей семьи – это правильно, я считаю. Всем вам привет. Еще одно сообщение есть. Добрый летний вечер. Передайте привет семьям Дегтяревых, Маненок, Яковлевых. Отмечаем день рождения дочки и отпуск Елены на даче. Всем хороших выходных. Именно таких выходных желаю Дегтяревым, Маненок и Яковлевым. А еще вдобавок привет Катюше Малосай. Хорошего отпуска, подружка, и отличных выходных на природе. Передаю с удовольствием эти напутствия Екатерине.

0: Прогноз погоды на ближайшие трое суток. Завтра по Могилевской области переменная облачность. Ветер неустойчивый, ночью слабый, днем умеренный. Температура воздуха ночью плюс 9, плюс 14, днем плюс 25, плюс 30. В понедельник облачно с прояснениями. На большей части кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер западный, умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха ночью плюс 15, плюс 20, днем плюс 22, плюс 27. Во вторник переменная облачность. Ветер северной четверти умеренный, днем местами порывистый. Температура воздуха ночью плюс 11, плюс 16, днем плюс 21, плюс 26. Данное о погоде предоставил Могилев облгидромет.
1: Наши хиты.

вот морская пена улеглась, и я отчетливо вижу ваши сообщения. Вот из Костюкович от Натальи. Добрый вечер, дорогое радио. Мы сидим, отдыхаем с мужем Валерием. Он мне запек вкуснейшую рыбку, за что ему спасибо от жены Натальи. А еще спасибо большое Метелкину Петру. Он меня очень-очень сегодня выручил. Ну, значит, Петр настоящий джентльмен. И, наверное, друг ему и всем настоящим друзьям и джентльменам в его лице привет от радио Могилев. Ну, а вам, Наталья и Валерию, приятного аппетита и хорошего вечера. Далее. Привет, радио Могилев. Хотим поздравить дорогого брата от очень близких людей и дорогих для него родственников с днем рождения. Имя брата, к сожалению, не указали, но это не отменяет торжественности момента, и радио Могилев тоже хочет поучаствовать в поздравлении, что оно и делает. С днем рождения, брат! Ну и еще одно поздравление. Добрый вечер, радио Могилев. Хотим поздравить замечательного человека Кузьменкова Андрея Васильевича из Краснополья с днем рождения. Стихи. Пусть будет в жизни все стабильно и по-мужски надежно, сильно. Карьера крепнет и растет. Любимая с работы ждет. Друзья тебя не забывают. На отдых часто приглашают. Врачи обходят стороной. И сердце радость. На сердце радость и покой. И вслед все смотрят с уважением. Всех благ тебе и с днем рождения. От семьи Кривошеевых, Волковых, Старовойтовых и Приходько из Дрибина. Ну, Андрей Васильевич, такие вот замечательные стихи ваши поздравители вам посвятили. Ну, а я также желаю вам радости, удачи во всех делах. Ну и, конечно, вас окружают самые близкие сегодня. Пусть так будет и впредь. С днем рождения!

0: Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции смотри на videobel.by.
1: Двух-двух кассетник.

0: Двухкассетник.
1: Время тает потихоньку, поэтому без лишних вступительных слов зачитываю ваши сообщения. Итак, добрый вечер, наше любимое радио Могилев. Спасибо вам на добром слове. Как всегда, мы под ваши поздравления и музыку проводим вечер. Встретились лучшие близкие друзья, друзья детства, одноклассники, семья Булкиных, Веренковых, одноклассник Александр Шарабура. Нам очень весело, погода прекрасная, жарим шашлычок, теплые разговоры. Спасибо вам большое, Радио Могилев, что вы есть. С вами очень весело. Ну а вам спасибо, друзья, что такие теплые моменты проводите под наши трели. Веселитесь. Хорошего вам вечера. Хорошего вечера и привет еще одной замечательной компании, семье Плотниковых, Бандура, Апанасевич, Машаровых. Хорошей большой компании и также вам провести субботний вечер желаю и отличного настроения, разумеется. Ну а далее снова именинница у нас. Привет и самые добрые и теплые поздравления с днем рождения Наташке Ярко из города Осиповичи. Люби, сияй, будь спокойна и уверена в завтрашнем дне. Здоровья, благополучия, побольше улыбок и всегда хороших новостей. Любим тебя все очень-очень. Будь счастлива, родная. От Анастасии сообщение. Ну, наверное, не только от нее, потому что Радио Могилев присоединяется обязательно к этому поздравлению. Ярче праздника вам сегодня, Наталья, и еще целого моря поздравлений. Ну, а завершение часа все ближе, поэтому напоминаю, что есть у вас еще шанс передать привет, но поторопитесь. 9940, короткий номер, Viber, код 44 56 86 176.

0: Алиса, как заказать рекламу на радио Могилев?
1: Телефон рекламной службы 32 32 32.
2: Наши хиты.

0: Кассетник.
1: Ну что ж, последнее на сегодня сообщение зачитываю быстренько. Из Костюковича есть одно: с днем рождения любимого мужа и папу, от дочерей, жены и сына. Желаем здоровья и счастья и долгих лет жизни. Зимарев, ты самый лучший! Ну а радио Могилев даже не сомневается в этом. С днем рождения вас, уважаемый Зимарев! Не последнее на сегодня сообщение. Все поздравления для Ольги Шеменковой. С днем рождения, с юбилеем. Здоровья, любви, удачи, радости в завтрашнем дне. Исполнение всех желаний. Пусть каждый день приносит радость. А каждое утро начинается с улыбки. Твои родные и близкие. Мы любим тебя. Ну вот в этой любви и в этой радости чур праздник и проводить сегодняшний. Также поздравляю вас с днем рождения, Ольга. Но, как ни жаль, время прощаться подошло, хотя абсолютно идеально провели сегодня программу «Двухкассетник» весело, с шутками, с музыкой, душевно. В общем, как и положено в субботу вечером. Ну а на сегодня все. С вами был я, Рустам Османов. Всем машу пока, желаю отличного отдыха. Услышимся обязательно.
0: Алиса, включи радио Могилев.
2: Хорошо, включаю радио Могилев.

Завтра по Могилевской области переменная облачность. Ветер неустойчивый, ночью слабый, днем умеренный. Температура воздуха ночью +9, +14, днем +25, +30.

0: Гороскоп. Об чем нам зорки нашептали.
1: Для лиц старше 14 лет.
2: Что обещают зорки каждому из нас, завтра расскажу зараз.
3: Овен.
2: Вы сможете отримать подтримку у любым питании. Выник ваших стараний вельми худко станет прикметный.
3: Телец.
2: Зараз вам треба пропустить любые провокации мимо в ушей, але информацию мотайте на вуз.
3: Близняты.
2: Позбягайте проявы своих негативных якостей. Для некоторых людей ваши самые бескрылдные хибности могут стать серьезной перешкодой до зносин.
3: Рак.
2: Вам усе под силу. На любое питание знойдете отказ не только у вашей голове, але и у житті.
3: Лео.
2: Якими бы привабными ни были перспективы, проверяйте усе поступающие пропановы. Не выключены помылки у документах.
3: Дева.
2: Коли не дозволите себе малодушности, доможетесь о неверогодных выников и у працы, и у зносенных с новокольными.
3: Шали.
2: Вы можете проявить героизм у прямым и переносном сенсе этого слова. Это краху вымутая, але принесе задовольнение.
3: Скорпион.
2: Вами в этот день могут керовать гонористость и упартость. Не шукайте способ нашкодить иншему, але свои интересы отстоять треба обовязково.
3: Стрелец.
2: У любой сферы вызначаются перемены. Коли ваше сердце свободно, чакайте цікавых знакомств. А вось у пары проявите терпение и повагу.
3: Козярог.
2: Побудьте философом, даруйте людям недосконалости, и это выключит до вас у новокольных выключную повагу.
3: Водолей.
2: Станьте утойливыми и проведите трохи часу у одиноте, как у вас отрымается знайсти самый верный выход из ситуации.
3: Рыбы.
2: Позбягайте любой подставы для турботы. Иначе вы можете надумать себе то, что не мае ніякага дочинения до реальной ситуации. С вами была Ира Александрова. Приемного вечера.
0: Гороскоп. На радио Могилёв.
1: Гороскоп.

полуночи. Позволь музыке унести тебя в мир мечтаний. Каждый четверг в 23:00 только медленная музыка и мой голос для тебя.

0: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Мы собрали здесь все самое важное.
1: Радио.

0: ваши приветы, поздравления и море позитива. Каждый день с 13 до 14 передаем хорошее настроение в программе «Привет в обед». Пишите, и ваш привет прозвучит в эфире.
1: С

0: Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» — это песни, которые трогают сердце. Мы приносим радость в каждый уголок страны. «Беседа» — ваш праздник с белорусским колоритом.
1: Яскравое свято лета 11 и 12 липня Александрея збирае сяброў разом сустрэць купалле. Вас чакаюць подворки белорусских и российских майстроў, сырный фестиваль смачной стравы национальной кухни, выставочный проект «Антология жаночай прыгажосці», выстава продаж белорусских брендов жаночага адзення, выступление зорок эстрады Беларуси и России, гала-концерт, молодежная дискотека и святочный фейерверк. Приезжайте святкавать разом!
2: Наши хиты.

Радио Могилев в каждом смартфоне. Качай в App Store и Play Market первый белорусский онлайн-радиоплеер и получай качественно новый уровень поиска и выбора любимых радиостанций. Кликай по иконке RM и слушай нас 24/7. Радио Могилев всегда онлайн на радиоплеер.бай.

0: Олимпийский день. Займемся спортом в одном ритме. Стартуем с добрых дел. С 14 по 27 июня регистрируйся на olympicday.a1.by и собирай минуты добра всей страной. А 27 июня твой выход на поле. Встречаемся на стадионе «Динамо» на ярком спортивном фестивале. Море драйва, активности и подарки всем участникам в честь дня рождения Национального олимпийского комитета Беларуси. А вечером кульминация праздника – шоу, которое нельзя пропустить. На сцене группы «Добро» и «Полис ин Пэрис». Олимпийский день. Займемся спортом в одном ритме. Вход свободный.
1: Наши хиты.

0: Могилеве 22 часа.
1: Включай радио Могилев в 22.00 и отрывайся целых два танцевальных часа. Два танцевальных часа. Часа. Часа. Часа. Часа.
2: Часа. Часа. Часа.
3: Два танцевальных часа.

0: целых два танцевальных часа. Два танцевальных часа. Часа. Часа. Часа. Часа. Часа.
1: Часа. Часа. Часа.
0: Два танцевальных часа. Каждую пятницу и субботу. Пятницу и субботу.

Радиопрограмма «Радио Могилев». Лицензия номер 02330/64. Выданная Министерством информации Республики Беларусь от 28 февраля 2014 года. Для лиц старше 12 лет.

0: Сегодня по Могилевской области переменная облачность. Ветер неустойчивый, умеренный. Температура воздуха днем +25, +30.
1: Радио Могилев.

0: Алиса, как заказать рекламу на радио Могилев?
1: Телефон рекламной службы 8 029 131 17 31.

0: Супермаркет – первый белорусский онлайн-радиоплеер. И получай качественно новый уровень поиска и выбора любимых радиостанций. Кликай по иконке RM и слушай нас 24/7. Радио Могилев всегда онлайн на radioplayer.by.
1: Наши хиты.

0: Готовы узнать, что звезды готовят именно для вас на предстоящую неделю? Тогда слушайте «Звезды на пели» «Астрохит недели» по субботам в 11:00. Астропрогноз на языке популярных хитов.
1: Астрохит недели.
0: Не пропусти.

0: Знаешь, ты вообще все не так понял, мы с ним просто друзья. Я не понимаю, почему я постоянно виновата, я постоянно оправдываюсь перед тобой. Может, это дело в тебе, а не во мне?
1: Стоп.

Каждый хит становится историей, но не каждая история становится хитом. Global Hit — это 20 самых мощных треков со всего мира. И только один из них пробьется на вершину. Факты, сплетни, новости и много-много музыки. На радио Могилев. Слушай каждую пятницу в 17:15.

Радио Могилев в каждом смартфоне. Качай в App Store и Play Market первый белорусский онлайн-радиоплеер и получай качественно новый уровень поиска и выбора любимых радиостанций. Кликай по иконке RM и слушай нас 24/7. Радио Могилев всегда онлайн на радиоплеер.бай.

ночи. Позволь музыке унести тебя в мир мечтаний. Каждый четверг в 23:00 только медленная музыка и мой голос для тебя.

Там не бывает печали, там ведь всегда интересно. Там лес говорит тишиной, утыкаясь макушкой в венок поднебесный. Там всегда только честно, там истории жизни, какой не видали мы. Там прошло наше детство, и без этого мы бы собою не стали.

Ваши приветы, поздравления и море позитива. Каждый день с 13 до 14 передаем хорошее настроение в программе «Привет в обед». Пишите, и ваш привет прозвучит в эфире.

Память – это главная нить, связующая поколения. В июне 1941 года у стен Брестской крепости началась самая кровопролитная война в истории человечества. Ее главный урок – такое больше никогда не должно повториться. 85 лет спустя потомки поколения победителей собираются у стен Брестской крепости, чтобы сказать «нет» фальсификации истории и сохранить историческую правду. По инициативе парламентского собрания Союза Беларуси и России состоится международный форум союзного государства «Великое наследие. Общее будущее». Событие, которое объединит парламентариев, молодежь, экспертов и представителей общественности из стран СНГ и дружественных государств Европы, Азии и Латинской Америки. С 20 по 22 июня. Беларусь, Брест.